Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потом.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможно, осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка, приветище, дитусовка, лето официально стартовало, и сразу понедельник.
1: Вот это поворот.
0: Это как открыть мороженое, а там пельмени, понимаешь? Но не переживай, сейчас растопим эту драму в шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Пересок Балао Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
0: Увы, Катя, сияю сегодня, потому что лето или потому что понедельник, не знаю.
2: Не знаю, сама. Но спасибо за комплимент, Сай. Вообще, если дотянешься, ущипни меня, пожалуйста. Мне правда не верится, что оно наступило. Это лето, такая скупая диджейская слеза, готова упасть на наш пульт. Но это слеза радости, на самом деле.
0: Да,
2: мой
0: да.
2: любимый сезон.
0: Да?
2: Да, конечно.
0: А я думал, у тебя промажет точно, то есть ты такой демисезонная дама, нет?
2: Да? Интересно, да? как нас видят со стороны.
0: Ну, нет? Ты же дама северная, то есть я думал, мало ли, демисезонная.
2: Какая северная? Самара.
0: Ну, это северный вообще-то Африки, знаешь, насколько.
2: А, ну, по сравнению с Африкой, возможно. А с чем еще можно поздравить сегодня народ? Школьников с каникулами.
0: Оу, вау, наконец-то.
2: Да, и родители тоже, потому что мы прекрасно знаем, кто выполняет домашку все это время.
0: В первую очередь, да.
2: А что еще? Мальчишек, девчонок, с Днем детей, конечно, 1 июня отмечается ежегодно.
0: Слушай, какой-то урожайный день, да?
2: Да. А нас с тобой шоу «Разбудильники» с первым летним эфиром. Мы с тобой еще летом не выходили.
0: Вообще, слушай, я тебя видел вообще в другом сезоне.
2: В другом
0: последний
2: сезоне.
0: Раз вообще. И смотри, как вообще уже другая обновилась.
2: Апгрейд случился. А и еще осенило. Сегодня буквально через песню уже случится наша первая летняя пробушка.
0: Breaking unbelievable. И, кстати, это тоже будет первое летнее поздравление с днем рождения, если, конечно, закажешь по-хорошему близких.
2: Интересно, кому перепадет.
0: Да уж, видишь как, много чего. Слушай, может быть, еще и смехотерапию устроим? То есть все-таки понедельник, да.
2: Давай только напомним, где пробушку, заявку оставить. Это группа ВКонтакте, под последним постом ждем. Твое имя, город и кого ты считаешь нужно этим летним утром разбудить. А кроме того, в наших мессенджерах делай то же самое.
0: Да, если они у тебя под рукой, конечно, прямо выгружают уже, ну, свое хорошее настроение, чтобы мы это тоже чувствовали. А так, лето прекрасно. Понятно, что, ну, не 30-градусная жара, зато есть понедельник, которого надо прогнать. Долой понедельник!
2: Он балансирует эту радость, Сай. Он работает
0: да?
2: сегодня на балансе.
0: Чтобы губы слишком сильно не раскатали, да?
2: Окей. Да.
0: Okay. Let's go. Встречаем понедельник с мехотерапией.
2: Все, что нужно смеяться.
0: Да?
2: С нами.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я летний брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И впереди первая летняя пробушка шоу «Разбудильники». Оставляй заявки в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Как тебя зовут? Где ты живешь? Только для того, чтобы мы передали максимально точно приветик и пробушку от тебя тому человеку, которому ты закажешь.
2: Да, если есть желание, можно присылаться номер подъезда, номер этажа.
1: Карты.
2: Вообще, где там мусоропровод находится. Если что. Ну что ж, да, первая летняя пробушка уйдет к Насте. Ее зовут Анастасия Горбова. Доброе утро, Катюша и Саюша. Разбудите мужа Владика и кота Макса. Слишком они сладко спят. Ну, извини, первый день лета. Они имеют право. Привет из Москвы, пишет.
1: Котики этого тоже ждали. Ну что, пробушку?
2: А, я вижу, два котика
1: там
2: будет,
1: там получается,
2: да?
1: Два котика. Один кожаный, другой не очень.
2: Не могу поспорить с тобой, действительно. Ну что ж, поехали. Два котика включите в тусовку.

0: Ну, прямо летний вайб,
1: вообще
0: да.
1: Прет.
0: Доброе утро, Катюша и Саюша, пишет Алена. Разбудить моих коллег-девочек-диспетчеров. Сегодня будет тяжелый день у девчонок. Терпение, вместе мы сила, Воронеж, просыпаемся.
1: Тяжелый день, потому что понедельник?
0: Ну, на работе что-то там понял. У них вообще планируется.
1: Мне кажется, надо понедельник вообще отменить.
0: Хотя бы летом, да?
1: Четыре дня именно в неделе работы без понедельника. Прикинь, как было бы прекрасно.
0: Голосуйте за Саймона.
1: Ну что ж, поехали. Лето, встречаем.

0: бип-бап. Ау, ау, тара-та-та-тан, тара-дун-ду-дут.
1: Немножечко джаз это дал.
0: И с Уилл Смитом, он и чем-то, да? Ну, на одном вайбе, да?
1: Кстати, как будто смотришь фильм. Машап готов, Сай.
0: Ну что же, дальше пишет нам Надя. Добрейшего утра, она пишет у нас в мессенджере. Саймон и Катя, с первым днем лета разбудит во мне моего внутреннего маленького ребенка. Хочу в садик и на ручки. Дальше все еще прекраснее.
1: Доброе утро, на связи Чебоксары. Поставьте, пожалуйста, нам всем летнюю пробушку. Катя, Сай, вы лучшие, пишет Света Давлетшина.
0: Обо
1: всех побеспокоилась, всем заказал.
0: Да, вообще, да, по-хорошему, да, если что. Ну что ж, зиба-зиба, включите сон.

0: батон, а мне слышится круассан. Вот что значит не позавтракал человек.
1: И кофе леди, да, еще туда подать flat white или что там ты любишь?
0: Что я люблю? Капучинку.
1: И латте, да? И эспрессо еще?
0: Эспрессо нет.
1: Давай туда пуэр загоняем. Пуэрчик.
0: В общем, я пока пойду, наверное, что-нибудь в себя закину. А ты пока звони по телефону прямого эфира, если хочешь поиграть. 8-495-956-101-2.
1: Если что, лето наступило, поэтому было бы неплохо на бис.
0: Давай. 8-495-956-101-2.
1: 101-2.
0: Это
1: шоу. Лето наступило, лето плетло. А так включи. Да.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Газ-будильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Коничиуа, ауди, пипл. Первый день лета пришел с таблом понедельника. Но ничего, сейчас натянем летное настроение в шоу «Разбудильники». Здесь прекрасная половина летнего будильника Катя Бодрова.
3: Черная половина по-хорошему, диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас игра слова «микс» — тренажер для мозга, в который похоже... Ну как, почему в который это? Тренажер для мозга, который похож на голосовуху от друга в три ночи.
3: Такое это бывает. Точное определение.
2: Саня, я сегодня походу не веду. Я где-то в вагоне с углем, да?
3: Да, сразу вспоминается этот ролик легендарный.
2: Вообще.
3: А Кира из Москвы дозвонилась до нас. Кир, привет.
2: О!
4: Здравствуйте, доброе утро, доброе
2: привет.
4: Утро.
2: Привет. А фамилия случайно не Найтли? Кира, ты Найтли?
4: Нет, но мне все детство так говорили.
2: Да, вау. А ты знаешь, что, а ты знала, что мама перепутала буквы местами, когда давали ей имя?
3: Кира Найтли?
2: Да, обычно Кира пишется K-E-I, да. А у нее K-I-E. Мама просто двумя местами поменяли, ну, перепутала две буквы, и она стала такая уникальная.
3: Уникальная, реально. Ну, наш Кира тоже, извините.
2: Конечно.
3: Уником,
2: да.
3: В своем роде.
2: Кира Московская.
3: Кир, ты, кстати, первый игрок летнего эфира шоу «Разбудильники». Мы тебя с этим уже поздравляем. И, в общем, почти готовы отдать приз, но нет, давай немножечко тебя помучаем интеллектуально.
2: А я бы отдал сразу.
3: Мы, кстати, тоже как прям с Кирой Найтли история. Мы сейчас будем мешать буквы в словах.
2: А, да, игра, которую придумала ее мама.
3: Ее мама, Кира, да. Найтли, не знала, не слышала? Вот такой сторитейлинг. Слово «микс» называется, что будет происходить. Мы называем тебе выражение «устойчивое». Ты наверняка их знаешь. Вот буквы только расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача — понять, что за выражение мы имели в виду, и нужно расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Справишься? Фирменный мерч от Radio DFM твой.
2: Кира, ты здесь?
4: Да, все понятно. У меня как раз голова еще не проснулась. Давайте ее.
2: Отлично. Ты же слышала, что есть выражение «ломанный русский язык», правильно?
4: Теперь да.
2: Вот теперь есть еще и сломанный. Сломанный — это у меня, так что слушай внимательно.
3: Задачка со звездочкой.
2: Да. Первая фраза. Ой, боже мой. Ток канапла.
4: О, боже.
2: Ток.
3: Ток калнапла.
2: Если ток переставить.
4: Да. Ток это кот.
2: Молодец. Да, наплакал на техно. Кот, справа.
3: Да, наверное.
2: Отлично. А что это означает?
3: Кот наплакал, когда вот зарплата тебе приходит, как правило. Вот это очень уместное выражение.
2: А, понял. Окей. Следующая фраза. Ростит залгки.
3: Ростит залгки.
2: Капец.
3: Девочки мальчикам обычно.
2: Что делают?
3: Мальчишки девчонок за косичку дергают, а девчонки?
2: Это часто тело называется...
4: Строить глаз?
3: Да.
2: Да, моргали, конечно.
3: Строить глазки.
2: Браво. Слушай, хорошо так играет, да? Может, призвать отдать, да? Так, и третья фраза. Если сейчас ответишь правильно, заберешь мерч от Radio DFM. Господи, зебрица в логове.
3: Зебрица в... Зебрица в логове.
2: А, даже в логове.
3: Да, это когда говорят, ну, такой немножечко самодур человек.
2: А, да?
3: Да.
4: Так, чего-то там в голове.
2: В голове, да.
3: Зеб, как бы переверни.
4: А, без.
2: Без, молодец. А без...
3: шут, а есть?
2: Есть, да, важный человек.
4: Без царя.
3: Без царя в голове.
2: Без царя в голове.
3: Абсолютно верно. Слушай, ну это блестящая игра.
2: Блин, помню часть фильма, где мистер Васильевич меняет профессию.
3: Так.
2: Куда он приходит и говорит: «Царь, здравствуйте, царь».
3: Очень приятно, царь.
2: Очень приятно, царь. Вообще огонь.
3: Мне в такую самооценку, так сказать.
2: А потом уже говорил:
5: «Танцуют все».
3: Именно.
2: Да.
3: Царь прокачался в советских кинофильмах.
2: Ну это рост, я прокачался. Потихонечку.
3: Так, ну что, давай поздравим Киру с тем, что она справилась с заданием и забирает фирменный мерч от Radio DFM.
2: Да! Ну что ж, Кира, не Найтли, с тебя привет на 7 секунд.
4: Передаю привет всем аллергикам. Непонятно сейчас, у кого аллергия на у кого простуда, просыпаешься, не понимаешь, что у тебя. В общем, передаю всем привет с началом лета. Пусть оно у всех будет классным, продуктивным, и чтобы было очень много клевых эмоций.
3: Москва, включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
1: Реклама на ДФМ. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
5: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-660.
6: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13%. 69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы 16 августа, подобные на Туту, только 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Встречайте новый кроссовер Белджи X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Белджи X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Ауа, чики-чики-пэу! Бонжурчик, дирэбзя! Если твоя диета начинается с понедельника уже второе лето подряд, бодро пожаловать в ПП-спортивную часть шоу «Разбудильники». Наша ПП-логиня уже разминается. Катя Бодрова.
3: Слушать мои советы будет диджей Саймон.
2: Сжигаем калории быстрее, чем зарплата в рубрике «Форма в норме».
3: И если девиз гедониста звучит как «бери от жизни все», то девиз зожника «бери от продуктов все». В максимум полезных веществ. И сегодня мы говорим о пользе сезонных продуктов. Ну, не секрет, да? Вот мы покупаем помидор зимой. Это что на вкус? Просто пластик.
2: Да.
3: Нейтральное что-то.
2: Такое резиновое, да?
3: А летом другое дело. Тут вкус, аромат. Сразу салатик хочется себе нарезать. Просто.
2: Пахнет удобрением. Именно натуральным.
3: Натурально. А все потому, что продукт созревает самостоятельно. Без помощи пестицидов и прочего. Поэтому давайте поговорим о пользе именно сезонных. Максимальная концентрация витаминов, минералов и антиоксидантов. В период созревания продукты накапливают наибольшее количество полезных веществ, которые легко усваиваются нашим организмом, например. Отсутствие химической обработки, опять же. Лучший вкус и аромат поговорили. Поддержка местного производителя. Покупка сезонных продуктов способствует развитию сельского хозяйства, между прочим.
2: То есть, понаехал я на рынок и там купил, да?
3: Что касается здоровья, такие продукты укрепляют иммунитет, потому что особенно богатые необходимыми нутриентами, помогают бороться с вирусами и укрепляют иммунку, защитные свойства организма. Улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кожи и зрения, и профилактика заболеваний тоже хорошая. Что летом-то будем кушать конкретно в июне?
2: В июне? Огурчики есть там?
3: Кабачки, баклажаны.
2: А, баклажан!
3: Любишь? Я люблю.
2: Да, да, вообще нормально отношусь.
3: Оладушки из кабачков. Ой, давайте в следующий раз рецепт дам.
2: Оладин из кабачков не ели еще, а так?
3: Различные виды капусты, лук, репчатые пари.
2: Обожаю лук вообще. И лук пари вообще, да, тема?
3: Вообще. Молодой горошек, картофель, морковка и свекла. Огурцы, конечно, сладкий перец, помидоры, редис и редька.
2: Редис я ем просто тоннами.
3: Кого?
2: Редис.
3: Редиску?
2: Да, просто вот так ем вообще. То есть каждый день я фанат редис.
3: Не хотела бы я ночевать с тобой в одной комнате.
2: Не, редис. А, изо рта?
3: А, редис.
2: Редис.
3: Все, ладно.
2: Красный, который...
3: Я редьку перепутала.
2: Но я и так фасол много тоже ем. Может быть, за этого ты меня боишься.
3: Фрукты и ягоды, переходим к ним. Абрикосы, нектар и персики тоже обожать. Черешня, вишня уже начинает созревать. Черника, земляника, красная смородина, крыжовник обожаю.
2: Крыжовник.
3: Для кого-то. И, конечно, клубничка.
2: Окей, вообще, да, вкусно-то.
3: Да, ну и кроме того, кстати, покупка по сезону экономит, между прочим, 30-40% бюджета.
2: Да, то есть меньше платят, потому что сезон, да, правильно?
3: Поэтому форма в норме будет и у твоего кошелечка.
2: Да, как сказал мудрец, вот все, что надо освоить, это углеводы, жиры и...
3: И?
2: Протеины, белки. Ну, как настроение?

0: Еще ребенок.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможно, осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Бум, шакалака. Hello, D-планета. Первый день лета и сразу же понедельник. Это как купить путевку на море и первым делом идти копать картошку. Понимаешь? Но не кисни. Залетай в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа, yes, yes, yes, йоу.
1: Мы желаем доброго утра всем, кроме тех, кто побывал на концерте Канье Уэста в Стамбуле. А кажется, это сделали все, судя по моей ленте новостей.
0: А из твоих знакомых?
1: Там были все. Ну, и знакомых, и всяких звезд, блогеров. Как будто это был резиновый зал в Стамбуле.
0: Ты случайно оказались там, в Турции, да?
1: Абсолютно случайно. А мы что с тобой сделали, Сай? Мы в субботу были в России, высыпались, чтобы в понедельник дарить людям радость. Вот мы просто, видишь, какие
0: да,
1: хорошие.
0: Как кормили мы комаров вот кровочкой.
1: Ну, был такой голод, что я не кормила.
0: А, ну я кормил, то есть я уже квоту выполнил. То есть они ко мне уже приставать не будут до конца лета.
1: Ну, вообще, на самом деле, я обожаю путешествия, совмещенные с музыкальными концертами каких-то артистов. Ты как бы и страну новую для себя изучаешь, и музыкальное удовольствие получаешь. Потому что, конечно, выступление в лайве — это вообще не то же самое, что слушать...
0: Согласен.
1: Да, через наушники.
0: Да, вот так я ездил домой к себе в Нигерии. И вот так с друзьями. Ну что, поехали на концерт НАС. А НАС, кто слушает рэп, он очень крутой рэпер. И тут НАС вообще в городе. Пойдем. Мне первый этот ряд дали вообще. Да ты что, ребят? Вы сейчас шутите вообще. Так что это я запомнил навсегда.
1: Ну, самый грандиозный в моей жизни концерт, это, наверное, был диджей Соломун. Я его очень люблю. Ты, наверное, знаешь его музыку. Но это было в Москве.
0: О, ну, самое крутое, что я смотрел, наверное, это Black Eyed Peas вообще. Это разъем.
1: В золотом составе?
0: Полный разъем, да, вообще. Там и Ферги реально пела и коверкалась. Сальто делала и пела. Прикинь, у них там еще какие-то перерывы бывают, где Will I Am просто выходит и барабанит вообще. Как будто вообще, то есть, ну это вообще полный разъем. Вот, концерт очень-очень понравился.
1: Потом как-нибудь мы расскажем поподробнее эту историю, когда тебя перепутали с Will I Am в Париже.
0: Это в Каннах.
1: В Каннах?
0: Да. То есть, причем, ладно, это как-нибудь...
1: Давай потом, да.
0: Больше времени расскажу.
1: Это история, которая меня просто поразила.
0: Видео, кстати, у меня есть, у меня в соцсетях DJ MC Simon. Если видео найдете раньше, чем мы расскажем, тогда окей.
1: Что, этим летом мы желаем вам больше путешествий, больше музыки и готовы выполнить очередную летнюю пробушку. Для этого отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, оставляй свое имя, свой город и просьбу, кого нужно разбудить.
0: И там же заказывайте поздравления с Дере, короче. Все по красоте. Заходи, посмотри по пунктикам, что больше нра, и выполняй. Но для тех, кто не попали на этот концерт, ну, есть смехотерапия.
1: О, давай, это мне хочется все-таки плакать, что я не была на Канье.
0: Да, вместо плакса мы просто посмеемся. Вот, ну что ж, смехотерапия.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодрок, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте, напомню, здесь можешь отметиться, как тебя зовут, где ты живешь и кому, как ты думаешь, стоит сегодня проснуться, помочь это сделать. В мессенджерах делай то же самое.
2: Угу. Родители, мы понимаем, что теперь дети на каникулах. А то они нас тоже слушают часто. Мы уже заметили, что меньше детей стали, короче.
1: Они спят, детки спят.
2: Да, но всем отличных каникулы, а так желаем. Так, доброе утро, пишет НМ. У нас в мессенджере. Привет из Перми. Передайте, пожалуйста, моему мужу Глебу. Жду тебя дома с вкусным завтраком. А, муж, скорее всего, на всю ночь работает, да. То есть только сейчас пойдет домой. Вау, надо будет скорее. Ну, причем летним образом.
1: Давай.
2: Сейчас поймешь.

0: Есть.
1: Есть одна история, Саймон. В цеху двое парней каждое утро слушают нас. Вау. Шоу «Разбудильники». Очень любят это делать. Вау. И у одного из этих парней день рождения. Я предлагаю поздравить, точнее, передать поздравление от Сереги Семену Сенкевичу, коллеге и наставнику. Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии. Пусть всегда в жизни будет гармония. Кошелек полон денег. И каждый новый день будет лучше предыдущего. Еще раз от Сереги Семену.
0: Вау. То есть это Семен сегодня праздник ДР, да?
1: А, кстати, тебя на русский лад Семеном и называют. Да. Тезка твой.
0: Это тезка. Это, кстати, это одно и то же имя. Саймон, Шимон, Семен.
1: Да.
0: Вообще.
1: Ну, ну что, Семочки?
0: Ну что, с днем рождения, Семен. С днем рождения, Семен. С днем рождения, с днем рождения.
1: С днем рождения,
0: Семен Семенович.
1: Семен Семенович.
0: Да, от всего сердца, черного перца и Симона. Вот, с ДР, короче. Ну что ж, тезка, давай, включи тусовку. Тезка, давай.

0: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Кристина пишет, что она нам пишет у нас в мессенджере. Разбудите мою сестру Катерину и поздравьте с первым днем лета. Это значит, что пора вставать на тренировку. И она кучу смайликов туда присобачила.
1: А дальше доброе утро, Катюша и Саймон из Нижнего Новгорода. Разбудите меня и мою дочку Маргариточку. Поздравьте с днем защиты детей. А у меня долгожданный отпуск. Приезжайте в Нижний Новгород. У нас построили ледовый дворец. Нас зовет Катя Морозова.
0: Вау, ледовый дворец построили летом. Красота. Вау. Ну, кстати, я в Дубае же был. У них же есть этот мол, где у них внутри пингвины вообще тусуются. И там реально, если хочешь почувствовать зиму, да, летом.
1: У нас есть выражение, готовься они летом.
0: Абсолютно. Поэтому готовим, ну, для, как это сказать, микс, вот летний микс летом. Даже зимний микс?
1: Летом. Зимний микс.
0: Все. Мы сами уже запутались.
1: Просто вырубай.
0: Так, кого мы будем?
1: Катю.
0: Катя.
1: И дочку Маргариту.
0: О, Маргарита, Катя. Ну, включите тусовку.

0: Да, а что важно по утрам? Включить разбудильники, обязательно покушать белковый завтрак и поиграть, конечно. Есть телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2.
1: А пока я ем омлет, я не расслышал, Катя. Ну, я же сейчас ставлю себе вместо наших слушателей.
0: Приятного аппетита. 8-495-956-101-2.
1: Теперь закрепили. Зиба-зибочка за внимание. Это шоу «Разбудилники». Всем вкусные омлетики.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Акуна Матата, динарод, первый день лета, всем жизни без проблем. Это мы, служба по ликвидации понедельничной хандры под названием шоу «Разбудильники». Здесь хандра-ликвидатор Катя Бодрова.
1: Кортизолопонижатор диджей Саймон.
2: О, мне нравится. Ну что же, играем в «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты мужик?» не поможет тебе, если задан «Кинг-Конг».
1: Это точно. У нас на линии Катя из Москвы будет с нами играть. Катюш, привет.
2: Hello, Катя.
3: Привет.
2: О, это Катя.
1: У Саймона какой-то диссонанс происходит. Вот же Катя из Москвы.
2: Не говори.
1: И звонит Катя из Москвы.
2: Между
1: что происходит?
2: Двумя Катями.
1: Значит, из Москвы.
2: Из Москвы еще. Надо загадать желание, да?
1: Ты загадывай желание, да. Но на самом деле, да, Катя, когда мы говорим, отвечаем на вопрос, откуда ты, говорим из Москвы, это понятно, все мы из Москвы. На самом деле, откуда ты? Ты понаехала или как?
2: Как и мой.
3: Да, я с острова Сахалина.
1: Как ты покинула такую красоту, Кать? Москва-Сити, конечно, неплохо, но то, что у вас какая там природа.
3: У нас природа восхитительная, просто по учебе переехала.
2: Блин, я еще не был на Сахалине, очень-очень хочу посетить.
1: Очень тоже хочу.
2: Вот. А такси дороги ведутся в Москву, Кать. Ты не заметила, что ли? Ну, то есть я именно Катя Бодрова. А, хотя и к тебе тоже попрошусь.
1: Собрались, значит, как-то в эфире. Человечек с острова Сахалин.
2: Я из Африки.
1: И из Самары, девчонка.
2: И обсуждаем, как Москва резиновая. Какая она.
1: Ребята, у нас впереди игра «Кто там?». А для того, чтобы объяснить правила участия Кати, Сай, нам нужно с тобой ненадолго попрощаться.
2: Окей, time to go. Я сливаюсь. До скорого.
1: Самоиронично ушел Саймон из эфира. А теперь могу объяснить себе правила, Катюш. Игра «Кто там?». Ты сейчас загадай, пожалуйста, звезду, которая тебе нравится, или персонажа, и озвучь мне. Кто это может быть?
3: Давайте Селена Гомес.
1: Угу, любишь эту певицу, хорошо. Дальше Саймон будет в течение минуты задавать тебе наводящие вопросы, чтобы догадаться, кого ты загадала, кто там. Ты на все его вопросы отвечай только «да» или «нет». И не путай его намеренно, прям вот по чесноку играй с ним. Если догадается, кто там, ты не получаешь приз, фирменный мерч от радио DFM. Если не догадается, то получаешь. Все понятно?
3: Поняла.
1: Тогда зовем его обратно. Псай.
2: Oh, okay, let's go!
1: У тебя одна минута на то, чтобы догадаться, кто там, кого загадала Катя.
2: По улыбке чувствуешь, сегодня лихотня, да?
1: Ну, ты можешь справиться.
2: Ой-ой-ой.
1: Погнали.
2: Окей, Катя, ты вымышленный персонаж?
3: Нет.
2: А, же человек, да? Ты девушка?
3: Да.
2: У тебя волосы есть на голове?
3: Что еще раз?
2: Волосы у тебя есть на голове, волосы?
3: Волосы есть.
2: А, значит...
1: Значит, не Бритни Спирс.
2: Не Бритни Спирс, да. Так, ты блондинка?
3: Нет.
2: Темные волосы у тебя, да?
3: Да.
2: Ты русская?
3: Девушка.
2: Ты русская девушка, да?
3: Нет.
2: Ага, ты импортная, я понял. Так, ты поешь?
3: Да.
2: Певица, ты звучишь у нас на радио DFM?
1: Да.
3: Возможно.
2: То есть ты поп-звезда?
3: Да,
2: ты поп-звезда, да?
3: Звезда, да.
2: Ты не страховала мягкое место случайно?
3: Нет, наверное, нет.
2: Не помнишь. И ноги не страховала. Так, ну она бундастая, наверное, да? То есть, ну, бундастая, это
1: какая?
2: А-ля Джейло, ну, с багажником, то есть.
1: Ну, у них как-то он со временем появился, я бы так сказала.
2: Со временем? То есть, а уже девушка с выдержкой, да? То есть, сейчас, да?
1: Ну, тоже так бы не сказала.
2: Ага. То есть, поп-звезда, поющая...
1: Средневозрастная.
2: Вау. Средневозрастная. Она где-то сейчас, ну, недавно, ну, засветилась, да? А, просто...
1: Давно.
2: Просто так вспомнили о ней, да? То есть, она сейчас не косячила нигде,
1: нет,
2: да?
1: Нет, рандомная. Просто Катя, вероятно, слушает музыку этой девушки, она ей нравится.
2: Темные волосы.
1: Может быть, давай твою версию.
2: Это Беляш?
1: Билли Айлиш?
2: Да. Это не Билли Айлиш?
1: Нет, мимо. Но как будто, кстати, хорошая версия, я бы сказал.
2: Одного поколения? с беличом?
1: Не совсем. Все-таки та чуть пораньше появилась на большой сцене. Ладно, Катя, давай, раскрывай карты.
2: Бритни Спирс.
1: Да нет же, сказали, она не лысая. А кого ты сгадал, Катюша? Сообщи Саймону.
2: Линдси Лохан.
3: Селена Гомес.
2: А Селена Гомес. Слушай, знаешь, ее фактор никто не понимает вообще. Ты знаешь, что у нее в мире, если не ошибаюсь, у нее подписчики больше, чем несколько стран вместе взятых.
1: Да, да, как и Тейлор Свифт. Вот это две артистки, которые...
2: Не, вот Тейлор Свифт.
1: Непонятно, почему взорвали.
2: Ну, я просто видел Тейлор Свифт, ну, живем, я, ну, то есть рядом стоял. Я понимаю ее фишка, но Селена Гомес многие не понимают. Это называется X-Factor по-английски. То есть X-Factor. У него фактор X. Mm-hmm. То есть у него такое шестое чувство, которое многим нравится. Не всем понятно.
1: Катюш, мы тебе желаем в этой жизни X-Factor. Даем тебе фирменный мерч от Radio DFM.
2: И у тебя есть 7 секунд на приветик.
1: Отправить его на остров Сахалин, конечно.
2: Да. В Москву уже, она же переехала. Катя?
3: Передаю всем большой привет своей семье, своим близким. Спасибо большое за чудесное такое утро. Вы прям подняли мне настроение.
2: О, пожалуйста, большое.
1: Спасибо тебе, Катюш. Москва, Сахалин. Включи тусовку.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
3: Реклама на
4: Дифа. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
7: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
8: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Чао, рагатти. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Yeah. Okay, let's do it, let's do it. Это чик-чик-бум, хаюшки из Ди-созвездия. Сегодня первый день лета. Правда, понедельник решил испортить вечеринку своим присутствием. Но не унывай, кофеек наливай и слушай шоу «Разбудильники». Оптимизм ее отчества. Наша мемадонна Катя Оптимизмовна. Вот, Катя Бодрова.
3: И человек, у которого нет отчества, диджей Саймон.
2: Да, у нас, кстати, нету. Сейчас мемоскоп, предсказание с запашком позитива.
3: Хотя, если на наш лад ты Семен, будем называть тебя Семен Семенович.
2: Окей, как скажешь, я же вроде уже обрусел. Процентов 99.9.
3: Ну, это 1%. Сегодня звезды расскажут, какая ты компьютерная игра.
2: Окей, овны, как всегда, начинают.
3: Гонки. Несетесь вперед на полной скорости. Главное, не забывать делать пит-стоп.
2: Дальше тельцы.
3: Ферма. Никуда не спешите, зато методично копите ресурсы и улучшаете свою жизнь.
2: Ферма, именно которые что-то майнить, нет?
3: В том числе.
2: Ух ты, близнецы.
3: Игра-головоломка. Окружающие пытаются понять, что у вас в голове, но это уровень повышенной сложности.
2: Да, она головоломающая, конечно же. Раки.
3: Симулятор жизни. Вы взяли на себя роль управления чужими жизнями. Совет от звезд – ослабьте контроль и делегируйте.
2: Эх, эти симуляторы. Скоро футбик, мы их еще увидим. Кстати, Неймар играет, так что он же симулянт такой еще. Да, это типа, ой-ой, мне ноги так сломали, и человеку дают желтую карточку.
3: А, когда симулирует.
2: Да, а он встает вообще как новый, как будто ничего не было. Так, лвы.
3: Файтинг. Готовы эффектно появиться и победить даже в споре о погоде.
2: Я даже Mortal Kombat первый и второй час пересмотрел. Да, в эти выходные.
3: Собственной рекомендации.
2: Ну, просто я смотрел в компании, которые не смотрели первый час, и пришлось все схавать, знаешь, оптом. Девы.
3: Игра-стратегия. Все просчитано на 10 ходов вперед, и есть не только план Б, но и ВГД.
2: О, да. Я раньше топил там. Виси.
3: Квест. События этого дня кажутся запутанными и хаотичными. Потерпите, к концу дня все встанет на свои места.
2: Скорпиончики.
3: Хоррор. Сегодня вы пугающе притягательны. Воспользуйтесь своим магическим вайбом.
2: Ой, фильм «Обсессия». Ты так и не посмотрел еще?
3: Нет.
2: О, ну это вообще какая-то жесть. Так, стрелцы.
3: Приключенческая игра. Постоянно ищите новые локации, задания и впечатления.
2: Козероги.
3: Бизнес-симулятор. Пока остальные развлекаются, вы строите империю.
2: Я еще не играл в такую игру. То есть реально полностью строишь бизнес? Воу,
3: классно, да?
2: Прикольно. Я стратегию играл, а вот империю не строил деньгами. Так, Водолей.
3: Игра в раннем доступе. А вас говорят, вас ждут и строят завышенные ожидания. Спойлер, вы оправдаете надежды.
2: Спойлер, то тебя ждет ждун. Рыбы.
3: Музыкальная игра. День, когда вам необходимы чувства такта, чувства ритма и хиты ДФМ.
2: Значит, медведь не наступил ни на ухо, нигде.
3: Только не рыбам.
2: Только не рыбам.
3: А у них есть уши? Рандомные факты. Следующая рубрика. Ладно, сейчас проверим.
2: Я в ступоре. Да уж.
3: У окуня, как мы знаем, нет зубов.
2: Да. И учи биографию. Это шоу «Разбудильники». Спасибо за внимание. Только что был мемоскоп. Надеюсь, позитив теперь у вас зашкаливает.

0: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
0: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия».

0: параметрам.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентисты 16 августа подобные на Туту, только 6+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько
2: богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступный комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
11: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Ну и гаджет!
2: Ну и гаджет!
3: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, рубрика «Ну и гаджет». Нет, это не ругательство, это наше.
4: Не ругательство, но звучит так, да.
3: В которой Саймон обычно рассказывает о новинках технологических, разумеется, потому что сильно любит это дело. Рассказывает функционал, сколько стоит, для кого и зачем. Давай, на что я коплю дальше?
4: Так, для кого? Кстати, мне кажется, это будет очень крутой гаджет для холостяка. Хотя не только холостяка.
3: И холостячки?
4: Да, да, то есть не только, но очень полезная вещь, удивительная вещь.
3: Мне страшно подумать, из какой категории.
4: Сейчас узнаем. Это потрясающая шайтан-приблюда под названием «Яйца жарка с искусственным интеллектом».
3: До последнего мне было страшно, до последнего, Саймон. Яйца жарка с искусственным интеллектом?
4: Да, то есть это яйца жарка, она умеет готовить яичницу 7 разными способами. А какую яичницу ты больше любишь?
3: Я люблю в глазунью.
4: В глазунью яйца жарко обеспечить без проблем.
3: Да, скрамбл обожаю.
4: И тоже обеспечить без проблем. То есть...
3: И самое сложное, конечно, яйцо пашот готовить. Она готовит яйцо пашот?
4: И может и пашотить, да. Да.
3: Пашотить?
4: Да, пашотить может. То есть 7 разными способами может. Это шайтан-приблюда. Все это все умеет. Ее выпустил некий стартап. Выглядит она как компактный футуристический кухонный гаджет размером примерно с небольшую кофемашину. То есть просто закидываешь яйца в специальный отсек, выбираешь на панель управления вид яичницы и время подачи. Дальше яйца жарко делает все сама.
3: Слушай, да? Действительно, я думаю, ты изобрел истинный
4: холостяк. Причем яйца-то разбивает тоже сама яйца жарко.
3: Да.
4: То есть засовываешь туда и разбивает чистенько.
3: Даже этого делать не нужно.
4: Да.
3: Идеально.
4: Да.
3: Лентяйка назовем ее.
4: Поздравляю, да, мы дошли до стадии. Мне лень даже жарить то, что жарится за 2 минуты.
3: Уважаемые холостяки, вам нужно еще раз яйца.
4: Яйца жарко с искусственным интеллектом.
3: Не называйте так своих любимых.
4: Да? Ну, как настроение?

0: Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов. Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, D-People. Подъем, подъем. Первый день лета выпал на понедельник. Это как прийти на пляж и увидеть там бухгалтерию, понимаешь? Но не паникуй, мы устроим тебе курорт прямо сейчас в шоу
1: «Разбудилники». Здесь напомним, Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Который, конечно, смотрел «Лигу чемпионов» в эти выходные. Да, друзья, Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов второй год подряд.
0: Подряд. Поздравляем.
1: Это единственный российский футболист, которому удалось это сделать, поэтому, конечно, гордимся страшно всей
0: браво.
1: Страной. Это браво, но...
0: Браво, браво, Сафонов, браво.
1: Я как женщина, у меня есть еще одно браво для Матвея. Ага. Дело в том, что, если кто-то не знает, накануне Лиги чемпионов одна актриса взрослых фильмов, скажем так, ага. назовем ее, пообещала Матвею Сафонову жаркие ночи за каждый проведенный сейв. Правильно формулирую?
0: Сейв — это, да, если человек как бы защищает ворота, то есть не пропускает гол. То есть за каждый раз, когда он не пропускает гол, правильно?
1: Да.
0: Он, напоминаю, кто не смотрел матч, матч закончился пенальти.
1: Uh-huh.
0: То есть 1-1, они сыграли в основное время, а потом пенальти, вообще пенальти. Просто, знаешь, нервы вообще.
1: Ну, в общем, что делает Матвей, чтобы доказать, что он верный муж?
0: Он, кстати, не отбил ни одного пенальти.
1: В общем, по результатам Лиги чемпионов сейвы ноль. Просто уровень верности Матвея Сафонов.
0: Нет, но за финал, да, сейв ноль, но он там он отбивал, то есть он красавчик.
1: Mm-hmm.
0: А вот финал, да, вот ни одного пенальти не отбил. Но потому что там мастера были, они сами промазали. Ну, кстати, ну, ты же знаешь, как я отношусь к Арсеналу. То есть они же вели, по идее, но второй тайм, конечно, их дожали конкретно ПСЖ. Так что Сафонов...
2: Сафонов, оплатить.
1: Да-да, надо представляться, я считаю, конечно.
0: Красавчик, красавчик.
1: Да, поздравляем, ребят, всех тех, кто болеет за футбол, смотрит его. И предлагаем всем желающим заказать себе пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом пиши. Как тебя зовут, где ты живешь, кого нужно разбудить.
0: Угу. Кстати, Сафонов мы еще не сказали вообще, какую роль он там играет на поле. Он
1: вратарь,
0: да, то есть голкипер. Вот. А так, зиба-зиба за внимание. А если смотришь футбол и не смотришь, ничего страшного, загляни в наш мессенджер и оставляй заявку на пробушку и еще на поздравление с днем рождения.
1: Mm-hmm.
0: Да. А, мы будем встречать понедельник или уже хватит?
1: Не, ну давай.
0: Ну, конечно, день-то тяжелый. Некоторые только проснулись, они же не знают, что мы ржем.
1: Ну, давай. Все-таки странная ситуация. Первый день, летний день на понедельник.
0: На понедельник. What the fuck, Пеп? Шнейне.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Кто кому заказал пробушку? Мы с Саймоном будем это выяснять. Отправляюсь в группу ВКонтакте, под последним постом вижу заявки.
2: Угу, а у нас в мессенджере тоже вижу. То, что пишет Анастасия. Нет, не Анастасия этот раз. Это кто у нас?
1: Кто ты?
2: Анна, да. Привет, Сай и Катя, разбудите нас, пожалуйста. Мы едем в машине, в пробке, в лагерь летний. Наш брат будет завтра сдавать экзамены. Разбудите нас, пожалуйста. Вы говорите то, что все спят, а мы не спим.
1: О, начинается развлечение. И отдых для родителей. Детский лагерь. Ты любил в детстве?
2: Кстати, я-то учился в школе, и мы там жили как на лагере.
1: Да,
2: это как пенсионат.
1: Вы надолго уезжали.
2: Да, на 3 месяца. И у нас тоже уважатый тоже был.
1: А меня выпинывали родители всегда в лагерь. Я рыдала, потому что я была маменькиной дочкой.
2: Серьезно?
1: Очень не любила.
2: А я думал, большинство детей радовались, то, что
1: нет,
2: наконец-то свобода.
1: Просто, опять ты меня оставляешь, мать!
2: Вожатый, уважатый.
1: Не, наслаждайтесь летом. Детский лагерь — это круто, ребят.
2: Окей, let's go. Детский лагерь, включи тусовку. Я там даже диджей-сет играл. Да, в Санкт-Петербурге, да, я приезжал, играл.

0: кстати, вспомнила детский лагерь в Беларуси, который завершился в прошлом году. Есть лагерь детский для диджеев. И ребята учатся играть, и выкладывали они это в сети. Они, на самом деле, были очень популярны в прошлом году. Это они такие тусовки устраивали.
1: Вау,
0: да, классно.
1: Слушай, ну приглашайте, но мы приедем, кстати,
0: потусуем. Да, Беларусь, вообще легко. Доброе утро, Саймон Катя. Разбудите, пожалуйста, моего любимого Семушку, чтобы он не проспал укладку асфальта. Он сейчас в Волгограде строит скейт-парк. От Виктории из Красногорска просьба. Привет строителю.
1: Какая ответственность.
0: Скейт-парк, конечно.
1: Чтобы не проспал откладку, как там?
0: Укладку асфальта.
1: Это ты сказала укладку?
0: Он действительно занялся откладкой асфальта. Он решил проспать это дело.
1: Когда я услышал слово именно, чтобы он не проспал укладку, я сначала думал, волос скажешь.
0: Мой муж проспал укладку волос.
1: Ну что ж, поехали, действительно, бро, ты крутой. Поехали.

0: куда ты бы плавала?
1: Куда бы я плавала?
0: Да. На корабле.
1: Куда угодно, в закат.
0: Я бы фьорды посмотрел бы.
1: Что?
0: До фьордов еще не добрался я.
1: До фьордов?
0: Да, фьорды. Это в Норвегии, да. Вот
1: а это где? А я бы хотел на Малёрку.
0: Это Караганди.
1: Ага. Солнечный привет из Башкортостана. С первым днем лета. Разбудите сестричек Алису и Изабеллу. Им пора уже на выступление.
0: О, Изабелла?
1: Изабелла и Алиса.
0: Вау, Изабелла и Алиса. Ну что ж, Анастасия пишет... Пожалуйста, поздравьте прекрасную и яркую девушку, мою коллегу Люсию, с днем рождения. Пусть мир вокруг светится от твоей улыбки и от твоего смеха звонит все вокруг.
1: Люся. Красивое имя.
0: Happy birthday, Люся. С днем рождения, Люся. С днем рождения, с днем рождения.
1: С днем рождения, Люся.
0: Люсечка.
1: Лютя.
0: Лютя?
1: Ну, любим тебя.
0: А, любим тебя, Лютя, Люсю. Let's go, Люся. Включи тусовку.

0: принимать участие в нашей следующей игре. Называется она «Крокодил». Для этого нужно отправиться в группу ВКонтакте. Под последним постом оставить любое количество рандомных слов, которые я в скором будущем буду озвучивать, точнее, Саймон будет объяснять мне, вот, не используя однокоренные. То же самое делаю в наших мессенджерах и в личку не забывай отправлять.
1: Да, один человек, 20 слов с тебя. Будь красавчиком. А через пару песен вернемся, поиграем. Это шоу «Развод».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Биг бада бум! Ди человеки, привет! Первый день лета выпал на понедельник. Это как подарить человеку надувной круг и отправить его не на море, а на планерку. Спасаем настроение в шоу «Разбудильники». Ну что же, напротив меня леди антидепрессо Катя Бодрова.
2: Пуэра мэн, диджей Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил» без жестов, но с максимальным словесным перегревом.
2: Спасибо всем тем, кто успел прислать свои рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом видео. Также отправили в мессенджеры и в личку в том числе. Вот эти слова в течение минуты Саймон будет объяснять мне, не используя однокоренные. Конечно, мысленно, где бы ты ни находился, можешь играть вместе с нами. Иногда я сильно подтупливаю, и ты сильно быстрее ответишь на вопрос Саймона, точнее, что он пытается нам объяснить. На чем слове, главное, прозвучит гонг, тот победил, тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM. Начинаем?
3: Я готов, наверное.
2: Поехали.
3: Так, кусает нас летом.
2: Комар.
3: Правильно. Это ягода, сейчас уже доступен.
2: Клубника.
3: Еще.
2: Малина.
3: Еще.
2: Крыжовник.
3: Еще.
2: Земляника. Ягода. Ягода малина.
3: Еще.
2: Арбуз.
3: Господи, а если через...
2: Черешня?
3: Да, если через...
2: Это была подсказка.
3: Это была подсказка, да? Так, а где мы учимся, когда мы еще маленькие?
2: Школа.
3: Правильно. Так, когда дети больше не ходят в школу?
2: Каникулы.
3: Правильно. Когда ты покупаешь подарок, ты это хранишь внутри чего?
2: Коробки.
3: Правильно. Молодец. Так, сейчас какой сезон?
2: Лето.
3: Правильно.
2: Болезнь.
3: Очень вкусную штуку мазишь на хлеб.
2: А, ты просто кашлянул.
3: Дорого-богато.
2: Масло?
3: Бывает и черное, бывает и красное.
2: Икра,
3: конечно. Так, что там еще есть? На икру остановились.
2: Мне нравится, что выбор пал именно на икру.
3: Я просто думал, как тебе мозаику объяснить.
2: Кстати, попробуй.
3: А как? Ну, налепили от всего красиво, налепили кусками.
2: Кусками налепили. Я бы сказала, обои.
3: Точно. А вот мы бы не выиграли.
2: Собрать кусочки картины,
3: например. А как тебе объяснило?
2: Ну, собрать кусочки картины.
3: А, кусками,
2: что-то,
3: да? Как, картина.
2: Что-то про кусочки, на детальки.
3: А я бы сказал что-то другое, я бы сказал пазл.
2: Слушай, я бы на самом деле до конца эфира играла в эту игру. Мне нравится.
3: Да, у нас икру прислала Ирина. Икру прислала из Камчатки, да, икры. Ирина Эвскикова.
2: Скажем так, икру метнула. И за это получила фирменный мерч.
3: У нас мессенджеры, да, прислала Ирина.
2: Поздравляем тебя.
3: Давай ей звук хоть включим, а то она уже икру прислала.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама на
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
8: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И самое главное, фиаско, братан, уже было. Это понедельник соединили с летом, с первым днем.
2: Это что? Такая миндальная связь, сейчас поймешь вообще.
1: Да?
2: Это фиаско, братан, он же со своей собакой же говорил,
1: да,
2: в меме. Вау! Сейчас поймешь.
1: Удивительно, да? В общем, да, микс неудачный случился сегодня. Дальше только удачные соединения и присобачивания.
2: Да.
1: Рубрика «Мэшап и Саймона» дальше, где Саймон берет текст одной песни, накладывает на музыку другую песни, и, как правило, мы получаем новый классный хит.
2: Так, в английском языке есть фраза «dog days», то есть как будто «дни собаки», а на самом деле переводится как «самое знойное время лета». То есть
1: моя любимая. Воз... Обожаю «dog days».
2: Да, это «dog days», да. Так, и «where my dog's at?» Кто так говорит?
1: DMX.
2: А представь себе хит про лето, где главный, ну, он был с главным собачником, да, то есть DMX.
1: Ты поставишь DMX?
2: Да, DMX.
1: И сейчас расплачусь.
2: И отпетые мошенники. И получается, лето — это party up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Ну что же.
1: Сами ни слова больше.
2: Так, поехали. Отпетые мошенники versus DMX. Лето — это party up. Слушаем, потом обсудим.

0: Кто знает, что Сай читал DMX-у, да. Его же рэпчик DMX-ом,
1: да.
0: И тот так, того так раскачало.
1: Ну, кстати, он
0: Сай сначала получил респект прям сразу.
1: Да, он так сначала сидел, так смотрел, вот, и я, конечно, ну якобы твой фанат, да. Мы выросли на твою музыку, и вот, и инструментал дал, он такой, и я зачитал, да, под его инструментал уже.
0: И тогда было круто, и сейчас просто потрясающе, кайф.
1: Ну, от души,
0: зима-зима. Все, саундтрек моего лета готов, спасибо.
1: Зима-зима, всего
0: сердца. Как мы назовем этот хит еще раз?
1: Он называется «Лето, это Party Up». Трек же называется «Party Up», да? От Петли Мошенники и DMX. Вот так получилось, присобачил.
0: И такое бывает.
1: Ну, рад, что тебе понравилось. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Ну что ж, с началом лета! Dog Days! Надеюсь, скоро начнутся, то есть знойные дни. А так, это был...

0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-Банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Ready, steady, go! Лето! Йоу! Понедельник? No. Но Динарод, это шоу «Разбудильники». Она отвечает за рандомные факты и интеллектуальный паркур. Катя Бодрова.
3: Здесь же диджей Саймон.
2: Кстати, шахматы официально признаны спортом, даже если ты просто уснул над доской.
3: Серьезно?
2: Да. А еще хочешь интересный факт? Лови прямо сейчас в рубрике «Катин хламник».
3: Слушай, ну тогда я чемпион по шахматам.
2: А ты рядом с доской?
3: Регулярно засыпаю головой над доской.
2: А ты играешь в ваши шахматы?
3: Пару раз училась, пока безуспешно.
2: Ну, кстати, я играю, игру очень уважаю, вообще.
3: Да?
2: Крутая игра, капец.
3: Ну, твоя святая обязанность меня научить.
2: Хорошо, договорились.
3: Сегодня мы задались Саймоном вопросом, есть ли у рыб уши?
2: Да.
3: А теперь любопытный факт.
2: Ты меня реально в ступор вообще прогнала. То есть у них есть уши? Я сижу и думаю, блин, они чем-то слушают вообще-то.
3: Итак, ребята, ушных отверстий и ушных раковин у рыбок нет. Но у них есть внутреннее ухо. Это парный орган, который расположен в задней части черепной коробки. И, кстати, любопытно, что внутреннее ухо у рыбок выполняет не только функцию слуха, но и роль органа равновесия.
2: А, как вестибулярный аппарат, да?
3: Да, представляешь? Если бы у нас так это работало. Мне нужны были бы большие уши.
2: Слушай, я же не умею плавать. Вот мне не хватает, как рыбные уши, да? Не хватает, действительно. Слушай, как прикольно, да? То есть у них внутренние уши и даже внутренний голос. Почему они же молча же плавают?
3: Да, у рыб внутренний... что?
2: Уши.
3: Внутренние уши. Саймон, а у тебя прекрасный внутренний мир. Говорил
2: Теперь знаю. Ну, зиба-зиба. От всего сердца, черного перца.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Красота, лепота. Let's go. One, one, and two, and three.
2: Трек-прогноз.
1: Пока Москва не верит слезам, весь мир не верит своим глазам. Сегодня 1 июня, календарь

0: кто в душе еще ребенок.
1: Реклама на DFM.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
3: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы решили, что у каждого холостяка должна быть своя
2: яйцежарка.
1: Кроме того, поняли, если глаза – это зеркало души, то ухо – окно во внутренний мир рыбки.
2: Прикинь, у них ушки внутри. Вау!
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит, первый день лета. Все самое теплое впереди.
2: Оу, ее! Ну что ж, я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец Акбала. Мэри Оку. Куланджа. Ди, народ, поздравляю, лето плетло. Лето здесь. Правда, организм ожидал море, пляж и кукурузу, а получил понедельник и будильник. Но ничего, держимся вместе, а пусть понедельник пролетит быстрее, чем выходные. А я в соцсетях DJ MC Simon латинскими буквами. Целую, муа, люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

и трек под названием «Right». И в самый, как мне кажется, подходящий день наступило то, чего мы так долго ждали, и наконец-то это произошло. Понедельник. Ну это во-первых, во-вторых, хотя, мне кажется, наоборот. Лето! Это во-первых, понедельник, это во-вторых. Ну, это я так спокойно, как-то, знаете, об этом заявляю, хотя внутри эмоции переполняют, как и многих. Вы можете сделать это по-другому, даже прокричать. Я думаю, что сегодня людей, понимающих, будет гораздо больше, чем обычно. В общем, поздравляю всех, без исключения, с первым летним днем. Добавим, давайте своих эмоций, своих мыслей, своей радости. И без музыки, разумеется, в этот день тоже не обойдется. Это вам я, Тимур Белов, обещаю. И в ближайшие минуты запущу треки, которые точно создадут правильный настрой, такой уже летний. Touch and Go, Would You, уже проверенная работа, а также Pnau и Warning впереди здесь на Radio DFM. Включи тусовку.

0: Ну да, я согласен, что для счастья еще нужно, если не танцы, когда ты влюблен. Dancing in Love, так называется эта работа на Radio DFM прямо сейчас, Алан Уокер и Мик. Ну, хотя кому-то, знаете, для счастья нужно что-то другое. Например, кухня в стиле Симпсонов. Подумайте, что Симпсоны в моей голове возникли чисто случайно. Нет, все по делу. Жительница США Ники Адамс, так ее зовут, она потратила 3 месяца на то, чтобы воссоздать у себя дома точную копию кухни Симпсонов. Ну, желание сделать такой ремонт девушка объяснила ностальгией, сам банальной ностальгией. В детстве с нетерпением я ждала в воскресенье, когда будет выходить новые серии этого мультика, говорит сама Ники Адамс. Так вот, сейчас, когда кухня уже готова, можно 24/7 представлять себя частью этой семейки. Ну, такая вот фантазия у девушки. Там и ручки, знаете, на шкафчиках такие же, как мультики, полы такого же цвета, плитка и занавески с кукурузой, помните? Вот такие у нее занавески тоже есть. Короче говоря, когда ты делаешь ремонт в стиле Симпсонов, будь готов к тому, что не все домашние его одобрят. Ну, если только у тебя там нет своей Марч или Гомера. Тогда точно все будет топчик. Не сомневайтесь.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радио ДФМ.

0: этом хочет говорить всем и как можно больше. Но, собственно, именно поэтому мы так хорошо понимаем Sonic, который была в нашей компании. It feels so good на Radio DFM. И кое-что хорошее нас ожидает впереди.
1: Играй!

0: играть. Ключевое слово, которое сейчас должно вас спровоцировать на то, чтобы как можно быстрее дозвониться. Поэтому набирайте номер 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Будем играть в пинг-понг. Подарки тоже будут. Желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Квартал.

0: круглосуточно рот.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция до 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Бонг на ДФМ.
1: И все наше внимание в этот первый летний день мы переключаем на Ивана, который работает менеджером по продажам из Томска, и также Евгений, руководитель ремонтного цеха из Владивостока. Представляете, какие ребята у нас серьезно сегодня принимают участие в пинг-понге. Алло, привет, Ваня, Женя, вы здесь?
2: Да, привет.
1: Отлично. Настроение из Томска чувствуется. Владивосток тоже, вот этот морской бриз. Прекрасное настроение. Лето. Я вас поздравляю, кстати, с тем, что мы этого наконец-то дождались с вами вместе все.
2: Взаимно.
1: Да. Спасибо большое. До определенного сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. Важное условие. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто будет последним до этого самого специального сигнала. Он может прозвучать в любой момент, насколько вы понимаете. Ну и так как сегодня 1 июня, первый день лета, то и тема будет соответствующей. Лето и ваши ассоциации с ним. Итак, Ваня, ты будешь первым, и, соответственно, первое слово от тебя. Поехали.
2: Солнце.
1: Солнце. Принимается буква Е. Женя.
2: Я. Какая буква?
1: На букву Е. Он сказал солнце.
2: Ага.
1: Лето.
2: Ох ты, как резко-то, а.
1: Ага.
2: Ели на природе.
1: А, ель. Тогда ель. Да, хорошо.
2: Ель.
1: Да. Ага. Буква Л, пожалуйста. Ваня.
2: Лимонад.
3: Лимонад.
1: Лимонад. Женя.
2: Дождь. Или
1: дождь, конечно. Без дождя никуда летом. Д.
2: На Д.
1: Ах, не успел. Не успел. Там прям... Ну, сигнал уже прозвучал. Да. И после этого только ты произнес это слово. Вот смотрите, слово «дождь», оно такое, оно коварное. В самый неожиданный момент этот дождь случается, в принципе, за окном, да. И в самый неожиданный момент именно это слово произошло, точнее, прозвучало из уст Евгения в нашем пинг-понге. Вань, ну, Жене тогда победа. Во Владивосток улетает наш подарок.
2: Красава! Ванек, привет, всем благ, молодец! За соперничество!
1: Спасибо вам,
2: спасибо,
1: ребята. Веселые у нас сегодня такие позитивные летние участники.
2: Да, так и надо, конечно, конечно.
1: Да, конечно, Жень. И надо еще тебе вручить подарок. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления.
2: Так, отлично. Ну все, большое. Значит, я могу что-нибудь передать привет?
1: Ну давай, коротко и ясно. Кому?
2: Да, ну так как праздник. Конечно, всех родителей с этим... красивым днем, днем детей, да. Пусть здоровье будет как у детей, так и у родителей. Всех благ, всего чистого неба над головой. И лето пусть будет всегда. О как.
1: О, прекрасный тост.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наши

0: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: исключение, кто слушает Radio DFM в этот момент. Ну, так совпало, что лето в этом году стартовало именно в понедельник. Я думаю, что на самом деле можно достойно встретить его и на работе. Главное, чтобы погода за окном не подвела, ну и, в принципе, атмосфера в коллективе, чтобы была тоже такой на уровне, хорошем таком летнем уровне. Кстати, можете написать, ну а лучше отправить голосовое сообщение. Расскажите, из какого вы города, как вас зовут и какая у вас там погода сегодня. Плюс 25, может поменьше, может быть плюс 30, и вы там уже загораете. Где сейчас вы слушаете Radio DFM? В общем, устанавливаем контакт, сообщения принимаются в Максе 965-115-5-115. Это наш номер, записывайте голосовые и рассказывайте, как у вас, вот лично у вас стартовало это лето. Как настроение? Пишите.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Здравствуйте, пишите, не стесняйтесь записывать короткие голосовые. Вот, пожалуйста, Марат пишет: слушаем ДФМ в Казани, сегодня у нас плюс 20, хотелось бы настоящее лето, чтобы загорать и не работать. Но, Марат, ну это только первый день лета. Добрый день, в Севастополе лето пока только раскачивается, всего плюс 17, об этом говорит Александр. Евгений из Калмыкии: в первый день лета у нас 15 градусов, но настроение отлично. Вот это на самое главное, что настроение у вас на уровне. Пока сегодня шла до работы, я замерзла. Сижу сейчас, пью горячий чай и согреваюсь. Всему Питеру передает привет Настя. Плюс 15 сегодня у них в северной столице. Так, ну и давайте Максим послушаем. Именно от него голосовой поступило. Максим, что у тебя там, как вот в родном городе с погодкой? Рассказывай.
1: Привет, ДФМ. В Пензе плюс 15. Лето непременно будет.
0: Угу. С какой-то грустью в голосе сказал Максим. Да не переживай ты. Будет лето. И погода тоже не подведет.
2: Реклама на ДФМ. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
9: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

пытались подвести такой же вопрос относительно рубрики «Ом-ом-рандом». Потеряли ее, давно уже не слышали, соскучились за эти выходные, то не переживайте. «Ом-ом-рандом» у нас начинается прямо сейчас. Пора действовать.

Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

Самый главный вопрос в этот самый момент. Чье музыкальное желание будет исполнено буквально через несколько секунд? Итак, узнаем. Но прежде успейте отправить свое музыкальное предложение в наш МАКС 965-115-5-115. Запомните, пожалуйста, этот номер. Если вдруг с первого раза не получилось сделать, давайте я помедленнее так, на всякий случай. Записывайте. 965-115-5-115. Записали? Вот и отлично. Заявки принимаются именно там, в МАКСе. Дона Мары Люченза, Дан Закдура, такая заявочка от Адиля, Кеца и Габриэль от Евгении, Ёлка проще, Wonderful Life от Хёртс, Майкл Мой, Райан Льюис, Can't Hold Us, такое музыкальное предложение, Инна, Sun Is Up, лето наступило, Тимур, хочется солнца и отдыха от Светланы, я понимаю, Света, мне тоже хочется, но кого же выберет рандомайзер на этот раз, узнаем буквально через несколько секунд. Собственно, и все. Заявка от Ульяны. Kanye West. Stronger. Ульян, ты случайно не из тех, кто побывал недавно на концерте Kanye West, о котором все в социальных сетях уже успели сказать и выложить фотографии, как они там пели вместе с ним? Или из тех, кто только мечтал туда попасть? Вроде все получилось. Ага, все. Трек найден. Запускаю. Kanye West. Stronger.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможно, осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
4: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: И продвигаемся вперед. Всем от меня, Тимура Белова, большой привет и легкого понедельника. Ну, слушайте, я не знаю, как там обычно проводит понедельники актриса Ева Лонгория, которая всем нам знакома по сериалу «Отчаянные домохозяйки», но недавно эта сногсшибательная девушка заявила, знаете что, что она за все это время не посмотрела ни одной серии этого шоу, в котором, собственно, снялась «Отчаянные домохозяйки». Это что получается? Я как бы Еве Лонгории даже не знакома заставка этого сериала. Вот эта вот самая музыка легко узнаваемая, а? А может, это тот самый случай, когда сил хватило только на заставку сериала? Она такая включила и поняла, все, больше не буду. Нет, сил нет смотреть дальше. Ну да, ну, я думаю, что Ева Лонгория, если даже не посмотрела ни одну серию, то в душе как-то, вот знаете, там, вот она мечтает об этом, посмотреть на себя, как она отработала в этом шоу. Да, и у меня вот в связи с этим вопрос. Что вы никогда не пробовали делать, но очень хотели бы, вот в своей жизни, ну, никак не решались, но очень хочется. Все ваши сообщения, ответы на этот вопрос принимаются в Максе. Пишите прямо сейчас.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: принимается в нашем Макси 965-115-5-115. Не отвечать в рабочем чате на сообщение. Очень хочется попробовать, но пока не получается. Мне кажется, это сообщение отправил тот самый человек, которому нужно обязательно на все рабочие сообщения ответить, чтобы все письма были, понимаете? Все. Там никаких вот сообщений непрочитанных, все такое. Вот бывают такие люди. Привет, Тимур. За последние 10 лет никогда не пробовал убираться дома. Все делает жена, это Олег. А в ближайшие выходные, я думаю, можно попробовать, Олег. Жена не откажет, уж точно будет рада, когда ты выразишь такое желание, по крайней мере, помочь с этой уборкой. Никогда не говорил теще, что мне не нравится, как она готовит, признается Вадим. Ну, я думаю, не стоит в этом признаваться. Пусть она всегда тебе задает вопрос, нравится, а ты ей просто улыбаешься в ответ, и все. И от Владимира голосовое сообщение. Давайте послушаем. Владимир, что у тебя? Что ты никогда не пробовал, но очень хотел бы?
1: Всем привет. Никогда не прыгал с парашютом, да и без него не прыгал. А очень бы хотелось попробовать.
0: Да, я тоже не прыгал, но пока такого желания нет.
2: Реклама на Дифа.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
4: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: принимайте участие, звоните. Что нужно набрать? Какой номер? Ну, если вдруг вас память еще подводит, и вы не можете, собственно, его назвать и моментально набрать, давайте напомню эти цифры. +7 495 956 1012. Набирайте как можно быстрее, потому что впереди квиз, и если будете первым, кто дозвонится, с тем, собственно, и поиграю. Подарки тоже будут удачи.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: РДС «Оупен» снова в Казани. При поддержке «Радио ДФМ» состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап «РДС Open». «Казань-Ринг-Каньон». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
10: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
10: On DFM.
1: DFM. Потому

0: повезло Николаю, торговому представителю из Казани, который присоединяется к моей компании. Николай, привет, желаю тебе доброго дня, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: С большим удовольствием поздравляю тебя с первым летним днем. Как у вас там погодка в Казани, какая температура?
1: Плюс 20.
0: Плюс 20, ну для тебя это лето уже в Казани или пока еще только все начинается?
1: Только разгоняется.
0: Ты любитель, я так понимаю, жаришки, плюс 30, плюс 35, когда можно позагорать и все такое.
1: А, отлично, это самый то.
0: Угу. Главное, чтобы у торгового представителя в этот момент работал кондиционер в автомобиле. А то как-то тяжко будет. Николай, ну что ж, я тебе всегда желаю работающего кондиционера и желаю тебе хорошего результата в сегодняшнем нашем квизе. Понедельник, первый день лета, поэтому все зависит от тебя, Коля, давай не подведи. Договорились?
1: Постараюсь.
0: Ну что ж, твоя минута начинается прямо сейчас. Первый день лета сегодня. Вопрос на твою внимательность. Сколько дней насчитывается в июне?
1: 31.
0: На самом деле 30. 66 лет назад был открыт аэропорт Шереметьево. Как называется помещение, где пассажиры ждут начала посадки?
1: Терминал.
0: Помещение как называется? Терминал — это, ну, понятное дело, терминал — это общее название. А где они ожидают посадки?
1: Зал ожидания,
0: конечно, да. Сегодня отмечается День динозавров. В каком фильме 93-го года люди попадают на остров у берегов Коста-Рики, где полно динозавров?
1: Не знаю.
0: Парк юрского периода. Послушай звуки, которые издают динозавры, попробуй повторить. Я тебе за это засчитаю 1 балл. Внимание сюда. Засчитано. Очень хороший динозавр. Всемирный день молока 1 июня. Как называется процесс нагревания молока для уничтожения бактерий? На букву П.
1: Пастеризация.
0: Пастеризация, это правильный ответ. День рождения отмечает американский актер Том Холланд. Какого супергероя в красно-синем костюме он сыграл во вселенной Марвел?
1: Супергерой.
0: Еще?
1: Супермен.
0: Супермен? Нет, Человек-паук. Эх, минута завершилась.
1: Так быстро.
0: Очень быстро мы сегодня, да? И все. Так, с июня. Подождите, может, я ошибаюсь? В июне сколько дней? Ну, 30. Ну, какой 31? Все правильно. 30. Ты сказал 31, поэтому ответ не засчитан. То я сам уже начал сомневаться, потому что, Николай, ты с такой уверенностью произнес цифру 31. Зал ожидания засчитан, парк юрского периода мимо, динозавр у тебя хорошо получился, тоже засчитано, пастеризация и Человек-паук тоже не туда. Три правильных ответа из, сейчас я тебе скажу, из 6 возможных, но это 50% только.
1: Мало.
0: Но все равно достойный результат для понедельника, учитывая то, что организм пока только начинает адаптироваться к этому лету. Николай. Так, подарок. Подарок тоже, про него не забудем. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления. Ну и слушай, чтобы Казань взбодрить, всю страну, от тебя требуется одно. Как можно громче, как можно позитивнее. Слово «квиз» на счет 3. 1, 2, 3. Николай.
1: Квиз.

0: Пятница на Радио ДФМ, но, собственно, сегодня, я думаю, что в этот первый летний понедельник вы можете посмотреть по сторонам и насчитать количество улыбок у своих коллег, у своих друзей. Я уверен, их будет гораздо больше, чем обычно. С вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Прощаюсь до завтра. Далее встречайте уже моего коллегу Артема Скоробогатова. Он появится буквально через 10 минут. Будьте рядом.
1: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: ДФМ. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Kanye West установил новый рекорд по посещаемости стадионного концерта. На его шоу в Стамбуле было продано 118 тысяч билетов.
1: Молодец, красавчик!
0: Ну, а мы и вас тоже будем готовы погладить по головушке, если вы перехитрите меня в игрушке Fake News. Но главное даже не это, а то, что за участие полагается наш фирменный мерч. Осталось лишь не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, и я желаю вам легкого старта рабочей недели.

0: фейк-ньюс, Александр. У меня для вас уже есть на готове 3 новостных заголовка, которые я друг за другом вам озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. Итак, соберитесь с мыслями. В Госдуме предложили сделать 1 июня выходным днем для родителей несовершеннолетних детей. По-вашему, это правдивый заголовок или нет, Александр?
1: Да.
0: В России приступили к разработке системы блокировки двигателя авто при обнаружении алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя.
1: Да, я читал эту новость.
0: В Роскосмосе заявили, что даже первые колонизаторы Марса будут терпеть отключение горячей воды.
1: Не пойму. Ну, нет.
0: Ну, с победой тогда. Вот что я хочу сказать. Очень уверенно, без всяких этих, Александр одерживает победу и на отлично разбирается со всеми новостными заголовками. Я даже, с вашего позволения, не буду подводить итоги, потому что тут 100% попадание везде, Александр. Мы вас поздравляем.
1: Ура!
0: Да, да, дарим вам наш фирменный мерч. А еще возможность передать ваш фирменный привет.
1: Ну, передаю привет всему городу Ростова-на-Дону, своей супруге Надечке, своей дочечке Сонечке, Никите, сыну и дочке Виолетте. Ну, и кто меня узнал. Хорошего дня.
0: Да, да, да. И вам того же. Чуть позже, кстати, расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама на На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
3: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько
2: богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вамприлет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холи Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала Москва. 15+.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

0: же день, но только в прошлом. Итак, в 1880 году в Америке установили первый платный телефон, предвестник современного телефона-автомата. В 1936 в Советском Союзе открылась первая, одна из самых протяженных в мире, трансконтинентальная авиалиния Москва-Владивосток. Протяженностью 6416 километров. Полет с промежуточными посадками, по которой занимал минимально четверо суток. А в 1990-м на экраны вышел фильм «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Мало кто знает, но у этой вот картины довольно трудная история. С момента покупки прав на сюжет до выпуска в кинотеатры прошло целых 16 лет, а сценарий переписывался аж 40 раз.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
1: DFM. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева, ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: На пляже, а не вот это вот все. Хотя, справедливости ради, погодка последнее время начинает налаживаться. Вроде бы. Джубал on the beach. Только что в эфире радио DFM. И пока мы тут с вами втягиваемся в рабочую неделю, в Японии работают над созданием прибора, который будет записывать сны и воспроизводить их как... Пока, правда, удается восстановить лишь фрагменты изображений, а именно размытые формы и образы, которые лишь частично совпадают с рассказами участников эксперимента. Но, тем не менее, то, что раньше казалось фантастикой, перестает быть таковой.
1: Да ладно!
0: Такие дела, Лень Таркач. Ну, а теперь предлагаю поиграть. На очереди, что было дальше. Дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и вуаля, получите в собственное пользование наш фирменный мерч. Я вас категорически приветствую, здесь по-прежнему Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Много не работайте, и мало тоже.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: Профнастил С-21, С-8, МП-20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
11: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Сейчас с вами поиграем, потому что Геннадий позвонил нам чуточку позже. Геннадий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, что было дальше, хочется у вас спросить. У меня для вас, Геннадий, готова самая нереальная реальная новость, я хочу это подчеркнуть. И прямо сейчас я предложу вам три варианта концовочки, то есть три варианта развития событий. Выберите правильный, подарим фирменный мерч. А если ничего не получается, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы, я вам это гарантирую. Вы готовы, Геннадий?
1: Абсолютно.
0: В книгу рекордов Гиннесса попала пирамида, которую построили из... Многоточий вопрос. Чего было дальше, выбирайте. Зубочисток. Ну, прикольный вариант. Второй. Подгузников еще интереснее. И третий. Мячиков для гольфа. Выбирайте, Геннадий.
1: Так. Зубочистки. Прикольный вариант. Подгузники.
0: Тоже.
1: Да, а использованы или нет?
0: Подгузники?
1: Да.
0: А какие вам хочется?
1: Ну, с каких там могли слепить, с использованных или нет?
0: Я его слепила из того, что было.
1: Ага, понял. Но маловероятно, использованные все-таки попахивают. Значит, подгузники у нас уходят.
0: Так.
1: Остается у нас зубочистки и мячики.
0: Да.
1: И то сложно. А вот если... Так, зубочистки, пирамида. Маловероятно. Я думаю, мячики.
0: В книгу рекордов Гиннесса попала пирамида, которую построили из мячиков для гольфа, Геннадий. Жители Техаса собрали ее из 19 с лишним тысяч мячей, аккуратно уложив их в 38 рядов. Без использования клея или каких-либо других средств для удержания. Это победа! Геннадий, это победа! Ура! Мы вас с этим поздравляем! Ну и теперь вы становитесь счастливым обладателем фирменного мерча от радио DFM, а еще коротенечко передаете ваши фирменные приветы, пожалуйста.
1: В связи с тем, что я сейчас нахожусь в Ялте, а моя любимая жена Аленочка трудится вот это вот в холодной Москве, поэтому хочется передать ей множество дельфиньев, горячих, солнечных крымских приветов с чистой морской прибрежной Ялты, где прекрасный воздух, множество пальм и чистая галечка. И вам всем тоже желаю когда-нибудь приехать в Ялту и попробовать ножкой моря, хотя бы одной.
0: Ну а мы желаем вам лучи добра от радио DFM.
2: Реклама.

0: по-прежнему Красоточно-ру.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды по радиозрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Итоги дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко расскажу. Что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно день рождения Супермена и показать всем, на что вы способны, собственно. Ну или же отпраздновать день обаятельных и привлекательных и провести у зеркала добрую половину дня, говоря своему отражению следующее.
1: Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода и переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
7: Шумоизоляция салона. Частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 15 мероприятий ко дню защиты детей пройдут в Вологде. Реставрация исторического здания детской музыкальной школы номер 4 началась в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 15 мероприятий ко дню защиты детей пройдут в Вологде. 1 июня в Вологде организуют масштабный праздник для юных вологжан. На Кремлевской площади праздник начнется в 14 часов с открытия детской финансовой ярмарки и интерактивных площадок. В 16 часов начнется концертная программа «Город счастливого детства», в которой примут участие солисты и творческие коллективы Вологды. Также праздничные мероприятия пройдут и в парках Вологды. Они откроют событийный проект «Лето русского севера»,

иначе не придумают для братьев наших меньших, чтобы вытянуть из его хозяина кровно заработанное. Ну да ладно, на ловца и зверь бежит. В Москве, значит, появился кинотеатр для собак. В него можно прийти вместе со своим пёселем, соответственно, где их дружелюбно встретят пледы, пелёнки и различные там вкусняшки. Ага, а всем грамотеям время приосанится, потому что вскоре буду тестировать вас на знание русского языка, который я, так же как и вы, собственно, подтягиваю благодаря игрушке «Слово дня». Отгадайте правильное ударение в слове, станете счастливым обладателем фирменного мерча от Радио DFM. Всем здрасте, мордасти, с вами по-прежнему Артём Скоробогатый. Время немного передохнуть. Объявляю небольшой перерыв.

0: поиграться. Слово дня. Будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи грамотей Иван, которому и аплодисменты, собственно. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Иван. Ну что, прежде мы поступим, расскажите, пожалуйста, что у вас было по русскому языку, если вспомните.
1: Кажется, твердая троечка.
0: Нет, твердая тройка.
1: Троечка это мягкая, тройка твердая.
0: Да, убедительно, вот так вот, серьезно, со всей ответственностью заявляйте. Благодарю вас за честность, Иван. Ну, надеюсь, что эта самая честность и эта твердая тройка принесет вам победу в игрушке «Слово дня». У нас для вас, значит, уже готов новостной заголовок. Там внутри слово, где вам, собственно, Иван, нужно и поставить-то правильное ударение. Если угадаете, фирменный мерч от радио DFM ваш. Если нет, я вправе запросить от вас передать ваши фирменные приветы. Договор?
1: Договор.
0: В Москве прошел самый массовый турнир в истории настольного тенниса, который собрал около 7 тысяч участников разных возрастов или возрастов. Иван из Томска, выбирайте.
1: Возрастов.
0: Иван, дорогой мой человек, ударение в данном слове всегда падает только на первый слог. Поэтому правильно говорите возрастов, возрастов. Да.
1: Ну, тройка у меня заслуженная, да?
0: Ну, и на этом тоже спасибо. Вы ж тут, как говорится, из себя никого не корчили. Поэтому оставляем твердую троечку и, как условились, слушаем ваши приветы фирменные.
1: А привет всему Томску, с наступлением лета, всех детей, с их праздником, защиты детей. И всем привет, приедет сейчас по Томску, по Богдана Хмельницкого, на остановке Волгоградская, где у нас яма на яме.
0: Хо-хо. Весело?
2: Реклама на DFM.
3: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54-54-54.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сберайди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: РДС «Урбан» снова в Казани. При поддержке «Радио ДФМ» состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап «РТС Open». «Казань-Ринг-Каньон». Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах «Радио ДФМ» и концертного зала «Москва».
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: Что же, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, давайте-ка соберемся с мыслями, и я скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Москва вошла в тройку самых освещенных городов Земли. Самыми востребованными блондинками российского кино стали Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Кристина Асмус, а в Америке нашли останки жившего более 200 миллионов лет назад крокодила, который больше походил на динозавра и ходил на двух лапах и имел вполне себе естественное желание.
2: Молодой крокодил хочет завести себе друзей.
0: Миленько же. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: хуя.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Всем огромный привет, вернулся из небольшого отпуска, меня зовут Женя Кротов, а у нас еще и лето началось, ну что за красота. Сегодня мы с вами начнем этот час с общением, у нас сегодня интересный гость и тема нашей беседы, ну в общем слушайте. У нас заведующий лабораторией человекоцентричности и лидерских практик, эксперт в области построения и трансформации корпоративной культуры, специалист по управлению человеческим капиталом и талантами, и имя, фамилия, конечно, когда я впервые увидел, заставило немножко, ну в общем, волноваться. Владимир Соловьев. Здрасте. Привет.
1: Да, Жень, привет.
0: Привет. Так, ну что, много на самом деле регалий и много вопросов, потому что я думаю, большинство людей сейчас, те, кто это услышали, сказали, что? Человекоцентричность. Это что такое?
1: Знаешь, человекоцентричность, с одной стороны, мне кажется, понятно, это человекоцентричность.
0: Ну да,
1: то есть
0: в целом.
1: Центровка вокруг человека. Кстати, ты знаешь, что сегодня... День защиты детей.
0: Так, да, я ехал, когда защищал, на самом деле, смотрел, чтобы ничего плохого не случилось.
1: Да. Поздравляю всех детей и их родителей. Угу. И очень символично, что мы записываем сегодня все, 1 июня.
0: Да.
1: Итак, ну, смотри, человекоцентричность, понятие, с одной стороны, уже давно живущее. Угу. В организациях все же понимают, что, наверное, каким-то образом стоит думать о людях, которые у тебя работают.
0: Да,
1: если ты будешь
0: разумеется.
1: О них думать, то, наверное, они будут думать и о тебе. Конечно. И о твоей организации, о задачах, о бизнесе. Но это не всегда просто хорошо получается. И как это, благими намерениями выслана дорогу, сам знаешь куда.
0: Да, конечно.
1: Поэтому мы решили в лаборатории в Высшей школе экономики серьезно заняться исследованием этой темы, посмотреть все-таки, что это такое. Это просто какие-то комфортные условия труда, когда есть водичка, не знаю, какие-нибудь сокси же выжатые, вид красивый, и в пятницу тебя в час дня с работы отпускают.
0: Вот бы хотелось.
1: Да, это такая хорошая штука. Вообще, чем больше праздников, тем кажется лучше, чем больше счастья на работе. Но, знаете, вот помимо счастья, надо же еще и создавать какую-то ценность. Все-таки ты же работаешь, ты что-то создаешь. И поэтому человекоцентричность — это как раз-таки, когда человек может... с большим удовольствием создавать ценность на своей работе. Угу. Заниматься тем, чем он занимается. А мы ему помогаем в этом.
0: А как это... Вот это сложная, на самом деле, история. Ведь для каждой компании, наверное, какие-то свои механики. Как бы, или они какие-то общепризнанные, что надо, вот как мы сказали, свежевыжатые соки и воду.
1: Ну, я со свежевыжатым соком скорее пошутил, хотя у многих
0: я понимаю, прекрасно.
1: Компаний это действительно есть. Знаете, мы начали исследование, когда 3 года назад, в итоге уже сейчас более 16 тысяч интервью проведено, глубинное интервью, и оказалось, что вода, комфортный офис, не знаю, места для отдыха, гамаки где-то висящие, это не самое главное.
0: А что главное?
1: А главное все-таки, когда та работа, которую человек занимает, ему приносит удовольствие. То есть это номер один, когда он ее с радостью делает, смотри, и очень важно... Ну, я хочу максимально просто говорить, он по-настоящему раскрывается. То есть он раскрывает свой потенциал. Он занимается тем, что ему дано от природы, что ему нравится, и ему в кайф.
0: Да,
1: и он за это получает деньги.
0: Я прекрасно это понимаю. Это, мне кажется, ну, задача самого человека — найти такое место, где он сможет приложить свои усилия таким образом, что ему в итоге будет приносить это удовольствие. Как я это из своего, собственно, личного опыта понимаю? Для меня это как горящие глаза. Ну, вот, допустим, если человек думает о работе вне работы не потому, что его заставляют, и такие условия появляются вокруг него, а потому что ему это хочется, то это, конечно, великое благо. Но разве компании можно на это повлиять?
1: Ну, хорошо, давай тебя возьмем. Тебе в кайф?
0: Я обожаю.
1: Вот. Это видно по тебе, да. Компания что-то делает, чтобы в том числе тебе это было делать в кайф.
0: Ну, дает мне возможность. Вот так могу сказать. Я не умираю с голоду. Спасибо. Я ем еду, тоже мне важно доехать на метро.
1: Я хочу заметить, те, кто нас слушает, этого не видят, но у нас красивый, приятный офис.
0: Это правда.
1: В хорошем месте.
0: Дальше комплименты говорите.
1: С видами из окна. На входе прекрасная кофейня, где я взял себе вкусный кофе.
0: Так.
1: Хорошая же кофейня?
0: Отличная.
1: Ну, понимаешь, история следующая, что мы... Когда исследовали тему человекоцентричности, увидели, что все-таки вот инфраструктура в обыденном разговоре кажется, что человекоцентричность — это больше инфраструктура какая-то хорошая. Она только 1/6. Ну, жуткая инфраструктура, опять же, то, что я говорю. Комфорт, офис.
0: Да.
1: Знаешь, извините, кресло, на котором человек целый день сидит, может стоить 1500 рублей, а может стоить 25 тысяч рублей. И это же все платит работодатель.
2: Да.
1: Только на кресле за 25, ну, будет ли человек лучше работать? Ну, наверное, тот человек, который хорошо работает, он, скорее всего, это кресло будет помогать еще лучше,
2: да,
1: работать. Ты знаешь, идеалистическая картинка, человекоцентричная организация, где каждый занимается тем, что ему в кайф. Он имеет ресурсы, инструменты, полномочия делать эту работу качественно.
2: Угу.
1: У него есть коллеги, с которыми ему тоже в кайф.
2: Да.
1: У него есть нормальный диалог с руководителем, и он с ним может обсуждать, угу, задачи. Он может
2: вместе как бы планировать.
1: Вместе, да, что-то планировать, делать. Когда самодеятельность, она создает ценность какая-то для какого-то для общества, для, угу, людей вокруг. Вот тогда в кайф. Вот оно, и тогда человек по-другому реализуется. Мы в это верим.
2: А любая ли работа может как бы вот оправдать эти потребности человека? Ну, то есть, допустим, вот человек думает, что он делает какое-то суперблагое дело. Но если там какая-то работа, которая медитативная, или ты не видишь общий результат, или ты там вот какой-то деталь.
1: Слушай, ну, хорошо, поймал, да, вот смотри, допустим, да, видеть общий результат тоже, mm-hmm, важно. Ну, хочется сразу, знаешь, подойти к какой-то такой очень примитивной работе.
2: Да.
1: И да, такое бывает. Знаешь, есть известная фраза Форда, которую, причем редко как-то цитируют, но она
2: не заводится.
1: Любопытная.
2: Другая?
1: Да, не заводится. Не-не-не-не-не. Ну, все любят цитировать фордовскую, автомобиль может быть любого цвета, если он будет черным.
2: Ага.
1: А есть еще другая фраза. Что, причем, ты знаешь, почему он считал, что черный автомобиль должен быть?
2: Вот так, как? Мне нравится. Нет.
1: Окей, как думаешь, почему? Вот Форд, конвейер, он говорит. Ему говорят, товарищ Форд, а можно делать красный автомобиль? Он говорит, можно, только он пусть будет черным.
2: Любопытно, вот, почему?
1: Почему? Он что, фанат черного цвета?
2: Ну, видимо, какая-то практическая.
1: Абсолютно практическая. Черная краска быстрее сохла.
2: А-а-а.
1: На конвейере. Все простая вещь.
2: Отлично.
1: Он все, у него все шло под задачу. И в том числе есть его фраза, которая не очень, не такая милая, как про автомобиль, что жаль, что с парой рук мне приходится нанимать голову.
2: Тоже
1: потому
2: хорошо.
1: Что когда люди начинают думать, сделать как получше, в итоге получается как похуже.
2: Да, да.
1: Потому что у него операции были очень маленькие. Человек, угу, должен был просто брать, перекладывать. Брать, перекладывать. Или что-то, да, там подкручивать, делать. Все. Следовательно, ему мозги были не нужны. Ему эта вовлеченность была не нужна. Ты, угу, фактически машина биологическая. Сейчас таких работ очень мало.
2: Да.
1: Ты, угу, человек улицу подметающий должен думать, наверное. Угу. Подметать ему тебе под ноги эту или не подметать?
2: Да, ну, смотря какой ты человек. А то, может быть, и полезно было
1: бы. А то, может, да. Или как, особенно, знаешь, мне кажется, люди, которые водят автомобили-поливалки, а у, да, них всегда есть шанс нехорошего человека, как говорится,
2: да,
1: отметить.
2: Да, да. Я не представляю, как они это делают. Иногда, ну, четное и нечетное. Ну, неважно. Оставим это, ну, на, да, их совести. Ну, а мы немножко музыку послушаем, потом вернемся. Ребята, оставайтесь с нами. Впереди еще много интересных вопросов, потому что тема у нас сегодня глубокая.

0: Ну что, друзья, продолжаем наше общение. Сегодня у нас тема сложная, но мы пробуем говорить простыми словами. У нас в гостях сегодня заведующий лабораторией человекоцентричности лидерских практик, эксперт в области, мне даже не получилось, построение трансформации корпоративной культуры, специалист по управлению человеческим капиталом, талантами Владимир Соловьев. Мы говорим про привет. Мы говорим про человекоцентричность. И хотелось бы, мы уже вот немножко пообщались, выяснили, что это такое, почему компаниям нужно уделять внимание тому, чтобы, в общем, беспокоиться о своих работниках и думать о них. Хотелось бы узнать у вас, Владимир, какие-то примеры, вот, может быть, в вашем опыте компаний, которые как-то к этому пришли, и как они это реализуют?
1: Ты знаешь, примеров много. Ну, давай сначала скажу самые такие стандартные вещи, которые, может быть, раньше были удивительны, а сейчас это для многих понятно. Это спортзалы, психологи, это какая-то инфраструктурные там вещи, которые облегчают жизнь людей. У кого-то какие-то прачечные есть, где ты там, понимаешь, тебе некогда. Вот часто люди особенно работают, то не на удаленке, у них просто нет времени.
0: Парковка для велосипедов,
1: там, парковка для велосипедов какая-нибудь, не знаю. С собаками пускают на работу. То есть это вещи такие, которые действительно, ну, помогают. То есть, смотрите, смысл в чем? Если человек занимается нелюбимой работой, ты хоть там его это, дай ему два помощника, три водителя, еду носи с утра до вечера, он все равно не будет несчастлив, не будет заниматься ценностным трудом.
0: Да.
1: Все работать первое. Это тебе должно быть, это твое должно быть. Ну вот если про примеры еще могу сказать, смотри, сегодня день защиты детей. Я считаю, это у нас прекрасный. У нас есть просто премия. Да, у нас есть такой большой форум про людей, HR-экспо про людей. Кстати, будет у нас скоро 18-19.
0: Мы про это поговорим, да, непременно,
1: да,
0: вот, подробнее.
1: И, вот, и на нем мы делаем человекоцентричные практики в виде такого конкурса, да, мы собираем лучшие практики. У нас более 150 подало заявление. Мы сознательно не выбираем самую человекоцентричную компанию. Невозможно.
0: Да.
1: Оно везде разное, но есть практики хорошие.
0: Угу.
1: Вот смотри, вот с детьми. Например, у нас в Вышке, пожалуйста, есть детская комната. Бери студента, преподавателя, ну мало ли что там, нет, все, привел ребенка, она классная, она реально там прекрасная, удобная, комфортная.
0: И там можно, ребенок подождет, да?
1: Да, конечно, подождет, поиграет, то есть там нормально, он не просто там сидит в каком-то в анабиозе.
0: Главное, чтобы, как мы выяснили, чтобы вода была.
1: Да, ну слышь, приводи детей, мы их немножко подзаморозим, чтобы они не суетились. Потом отдадим вечером, дома разморозишь. Пусть дома у тебя шумят. У нас тихо, чтобы сидели. Вот, например, у нас прекрасный был пример. У нас в том году Гатчинская больница там победила. И это было интересно очень, что они детей по Петербургам, они детей приглашают посмотреть в больницу, там даже вплоть до того, как операции проходят. Ну, безопасно, все делается, естественно, никому руки скальпель не дают. И это просто невероятная, это невероятная история, которая позволяет детям в том числе понять, а вдруг у меня реально призвание врач. Может, он бы никогда даже об этом не узнал, что у него есть это призвание. А они вот показывают. Кстати, вот история с детьми. Есть компании, которые разрешают детей привести на работу. Кстати, как мама или папа работает. Это же еще прикольно.
0: Не, это классно.
1: Кстати,
0: да,
1: есть наоборот. Некоторые консультанты, консалтинговые компании международные, так как у них очень молодой возраст сотрудников, они, наоборот, родителей разрешают приводить. Приводи маму с папой, покажи, как ты 23-летний. Тут, значит, это Паша.
0: Что делаешь, как трудишься, да.
1: Ну или вот, учитывая, что у детей есть мамы, да, и вот хочу сказать, уникальная, я считаю, практика в атомфлоте. Ну, атомный ледокольный флот, единственный в мире, мы самые крутые. Они стали, поняли, что у них нету женщин практически нигде, в том числе законодательно женщины не могут быть кем-то. Так они стали менять законодательно многие вещи, чтобы женщины, больше
0: могли,
1: женщин,
0: да,
1: могли работать. А многие женщины на порядок круче мужиков работают на некоторых сложных задачах. Одна, кстати, капитан ледокола.
0: Ничего себе, да. Класс, а молодец.
1: Вот, да, поэтому практик очень много. И, знаете, наша налоговая служба, мы для них, ну, представь, вспомните там 10 лет назад и сейчас. Может быть, даже ты с радостью налоги уже платишь, потому что их легко, приложение, удобно, все это же.
0: Ну, это, кстати, понимаете? Правда, да.
1: Да, то есть человекоцентричность, вот вопрос, мы, Жень, с тобой говорили как бы за кадрами передачи на тему, это может ли быть. Это же что-то от человека должно идти.
0: От руководителя, да. То есть это его частично, это его должны быть личные качества, как бы внимательность. Это сложно, надо подумать.
1: Абсолютно с тобой согласен. Смотри, у нас 6 параметров главных. Один из них – это лидерство человека. Лидерство. То есть если этот не будет, ты в организации все, что хочешь, сделай. Ну, к примеру, смотри, инфраструктура цифровая должна быть. Сейчас позволяется все. То есть ты можешь реально, знаешь, как у некоторых есть система обучения, которая тебе подсказывает, какие компетенции развивать. Искусственный интеллект помогает тебе персонализированную программу делать. Это тоже человек.
0: Это быть хорошим руководителем? Или как?
1: Да нет, кем угодно. Вот ты в своей работе, условно, у тебя есть приложения, которые тебе помогают улучшаться в твоей роли.
0: Все, я понял.
1: Она тебя там, да, то есть это да. То есть, в итоге, смотри, в нашем... Вот чтобы организация могла называть себя человекоцентричной, то у нее должна быть как-то в стратегии это заложено, она должна это заявлять все-таки. Дальше. Руководители должны быть такими же, они должны о людях думать. И, понимаешь, конечно, если ты какой-то черствый, совсем сухарь страшный, тяжеловато будет.
0: Ну, хотя... в общем, тогда лучше кого-то выставить на коммуникацию, а ты...
1: Сухари тоже могут, если надо, они понимают, что это важно. Регламенты, процессы, структура, она тоже должна быть. Что такое нечеловекоцентричная структура в организации? Когда ты не понимаешь, кто чем занимается. Не понимаешь, у какие роли и обязанности. Не знаешь даже, кому зачем пойти.
0: Да.
1: Ты же ни хрена не знаю. Ой, извините, я сижу у себя и, как говорится, ковыряюсь в своих делах. А больше...
0: Меня ничего не интересует, да?
1: Ты знаешь, я даже пытаюсь интересоваться, а мне не ответят. Это хуже.
0: Ужасно, ужасно. Не хотелось бы в этой ситуации оказаться. А мы окажемся в такой ситуации. Музыку послушаем, вернемся. Ребята, оставайтесь с нами. Скоро продолжим.
2: Реклама на Дифа.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Продолжаем наш разговор. У нас в гостях сегодня заведующий лабораторией человекоцентричности и лидерских практик Высшей школы экономики, эксперт в области построения и трансформации корпоративной культуры, специалист по управлению человеческим капиталом и талантами Владимир Соловьев. Приветствую еще раз. Надо как-то чуть сократить, наверное. Мы уже половину времени потратили.
1: В следующий раз сократим.
0: Да, какие-то до каких.
1: Жень, скажи, почему ты ухмыльнулся на тему корпоративной культуры? Даже засмеялся,
0: я бы сказал. Я засмеялся, когда понял, что это длится уже слишком долго, вот это чтение, этот процесс. Ни в коем случае. Нет, корпоративная культура. Я верю в то, что когда люди тянутся и хотят делать и с той стороны руководителя, и с стороны сотрудника, мир становится лучше. Но, к сожалению, мне кажется, не все могут в это верить. Как вы, кстати, с скептицизмом справляетесь? Вот есть же люди, которые... И сотрудники, я думаю, которые думают, что кто обо мне будет беспокоиться, кто обо мне будет думать, кроме меня самого. И со стороны руководителя также не очень доверяют, наверное, своим сотрудникам, когда предоставляют им большие возможности.
1: Вот ты сейчас ключевое слово сказал — доверие. Mm-hmm. Совершенно верно. В системе, где доверия нет, там вообще человекоцентричную организацию ты и не построишь, скорее всего.
0: Ну да, кстати. То есть
1: оно четко работает. Ну и ты абсолютно прав. Тут риски с двух сторон есть. Один риск, что мы слишком сильно крутимся вокруг сотрудника и становимся как бы заложниками его, а он еще и дальше давай больше. Поэтому очень важно, чтобы в организации была в целом выстроена система управления эффективностью, производительностью человека. То есть, смотрите, если у нас маленькая компания, 5 друзей, мы там вместе, какое-нибудь творческое у нас команда, там все просто. Там один не будет работать, нам в системе не нужно, мы скажем: Серег, ты что не работаешь? Он скажет: да что-то я приболел. Мы скажем: ну иди-то отдыхай. Там все понятно. Или лесорубы, 5 человек рубят лес. А когда это 1000 людей, должна быть выстроена система, которая позволяет организации достигать целей. Но эта система, если начинает воспринимать человека просто как винтик, люди это чувствовать начинают и реагируют так же. Следовательно, те организации, которые пытаются выстраивать человекоцентричную систему управления, как я уже говорил, где дается обратная связь, где выражается признание, человеку спасибо хотя бы говорят. Есть такой тест, спрашивают часто руководителей: как часто ты хвалил своих подчиненных, когда ты хвалил своих подчиненных в последний раз? За последние 7 дней хотя бы один раз хвалил, многие руководители так задумываются: ой, наверное, особо не хвалил. Вопрос в том, что когда есть нормальная система, и вот то, что ты сказал, корпоративная культура, которая... Ведь культура – это такие взаимоотношения, выстроенные внутри организации. Если там человеческие взаимоотношения, то приятно приходить, приятно видеть коллег, то шансы реализации человека там намного больше. Ну, и он работает. Но если он халявщик по натуре,
0: да,
1: то, конечно, он будет и халявить будет проще, 100%. То есть в организациях, но обычно такие организации, смотри, тут какая фишка, они обладают брендом работодателя хорошим. То есть у них на место, на рабочее много людей. Все говорят: классная компания, там интересно, там круто. И там, они имеют право, они имеют возможность на входе отобрать себе правильных людей. И дальше, знаете, как закручивается спираль вот этой эффективности.
0: Да, да. Но если ошибутся, то всегда есть желающие.
1: Абсолютно.
0: Я понял, да. Принцип, кстати, хороший. Но это, как бы это объяснить, это на самом деле очень близко к любым другим сферам. Потому что это вот взять любовь, например. Вот без доверия любви не может быть никак. И люди, которые опасаются в любви, да, они там не доверяют, проверяются, вот это, они сами несчастливы. И других несчастливыми делают, несчастливыми.
1: Согласен.
0: Вот, да. И только расслабившись полностью доверишься, ты как бы становишься более уязвимым, но при этом как бы и более счастливым, и человека делаешь счастливее. Но если что, всегда...
1: Ну, я тебе могу сказать, вот есть хороший такой там Сан Саныч Оузан в МГУ. Он очень интересную тему про доверие говорит, что если бы у нас доверие там на сколько-то процентов пунктов в стране в целом повысится друг к другу, к власти, к банковской системе, ко всему, то у нас экономика очень сильно сразу вырастет. Там уже проценты не буду точно говорить, потому что не помню.
0: Но да.
1: Я помню, что это просто огромное играет значение. Доверие вообще номер один вещь.
0: Это правда.
1: Смотри, вот есть даже
0: фундамент, по сути.
1: Вот есть даже такая модель интересная, которая показывает, как рушится любая команда. Вот люди работают вместе там в пятером, в десятером над одной задачей. Вот если они не доверяют, они не будут вести честные разговоры. Если они не будут вести честные разговоры, они не будут брать на себя обязательства. И тогда они вместе не будут достигать результата. Все. Как только они доверяют,
0: логично, да,
1: они могут честно ругаться. Может быть, даже переходя на жесткий разговор. Но он будет честным. Вот. Поэтому, знаешь, человекоцентричность — это не какая-то там суперпанацея, но мне кажется, это сейчас, особенно в эру искусственного интеллекта, цифровизации, это единственный шанс достигать результатов.
0: Угу. Как
1: больших
0: минимум,
1: результатов.
0: Да, действительно, стремиться к чему-то лучшему. Так, мы должны еще пообщаться, конечно, про форум, который в двух словах сейчас расскажите, что это такое,
1: слушай,
0: что
1: форум,
0: предстоит.
1: Да, у нас 18-19 июня будет форум, угу. HR-экспо про людей. Уже 26-й год подряд он идет.
0: 26-й год?
1: Да, 26-й год. Да, в 2000 году начали, стартовали. Угу. Это всегда было, скажем так, очень интересное сообщество. С одной стороны, крупнейших корпораций, компаний, которые имеют возможность реализовывать у себя самые лучшие современные практики, связанные mm-hmm. с управлением людьми. Mm-hmm. Ну, у них есть и доступ к технологиям, и финансы обычно все это реализовывать. И со всей России приезжают уже компании поменьше размером посмотреть на эти практики. То есть у нас там много диалогов, дискуссий,
0: перенять
1: что-то.
0: Да?
1: То есть, mm-hmm. И мы считаем, что у нас наша миссия, чтобы каждый человек через два дня уехал осветленный, с записной, как говорится, книжкой контактов и каких-то идей, которые он прибежит, если он там директор по персоналу, скажет своему руководителю, сказать: «Босс, я все знаю, как мы сейчас все поменяем».
0: А что главное? Человек должен хотеть становиться лучше, как и, собственно, всегда. Оставайтесь с нами, ребят, скоро продолжим.

0: Ну что, мы возвращаемся к нашей теме. У нас сегодня в гостях Владимир Соловьев, заведующий лабораторией человекоцентричности, лидерских практик, высшей школы экономики, еще там много чего. Вот. Да, ну что ж, мы хотели еще поговорить про выставку, про форум на HR-экспо. Вот, что там будет интересного?
1: Единственное, чтобы еще добавил, что наш форум, он не только для профессионалов в области HR, да, human resource, там, да, человеческого капитала, он для любого человека, который где-то в организации работает с людьми, с командами, то есть если он управленец, если у него хотя бы есть 5-7 человек в подчинении, и от этой его успех – это успех его команды. То есть у нас очень много будет интересных практик, которые можешь себе брать. Поэтому мы прям приглашаем. Это в центре Москвы, Курская, ЦДП, прекрасное, прекрасное пространство.
0: А когда это будет?
1: 18-19 июня, это четверг, пятница. Вот, у нас там будет много нетворкинга, пообщаться, то есть поэтому... С одной стороны, у нас такой большой форум, у нас вначале открывают там три министра.
0: Я бы вот это услышал, сейчас я перебью быстренько, если бы я не работал, я бы, наверное, на входе где-то там пытался себе работу найти, учитывая, что туда приезжают люди, которые хотят заботиться о сотрудниках.
1: Так и есть, так и да, то есть надо смотреть. Вообще, если честно, конечно же, сейчас надо смотреть на организации, которые думают про сотрудников.
0: Конечно.
1: Это совершенно другие возможности роста, собственной реализации. Понятно, что когда человек ищет работу, ему лишь бы какую найти, потому что просто надо найти работу, тут не до жиру. Вот. Но если у вас такая возможность есть, а когда у вас такая обычная возможность есть? Когда вы высококвалифицированный, мотивированный. Вот опять же, мы говорим про человекоцентричность, ведь давайте так, человекоцентричность – некая упаковка человечности обычной.
0: Да.
1: Просто невозможно человечность как-то нам системно реализовывать. Но вот, не знаю, пример, смотрите, маленький семейный ресторан, он человечный, может, там мама, папа, мама на кухне, там папа всех встречает, там дочка, там официант. Мы знаем, это классная, позитивная, добрая семья. Захотят они системно это развивать, скорее всего, провалится, потому что там начинается бизнес. Но теперь мы берем большую ресторанную сеть, у которой стандарты, система обучения, жесткая система контроля. Чуть что не ток, скорее всего, человеку быстро раз-два и пошел. Ну дальше, если они не будут нанимать человечных ребят в официанты, просто которых позитивные, которые улыбнутся, пошутят. Ты по скрипту это не можешь делать по одному, ты должен. У тебя может быть стандарт, но это всегда, скажем так, добавление к тому, чтобы система работала.
0: Ой, короче, я только что подумал, что грустно таким официантам, потому что у них не будет точек роста. Потому что в них ценят именно человечность, а она требуется в первую очередь в общении с людьми.
1: Это да. Не, вообще, значит, у меня тоже возникает вопрос, а что делать людям, которые там нечеловечные по натуре? Ну, знаете, вообще, сложно. Вот, допустим, смотрите, да, есть такая эмоциональная компетентность. Все говорят, что руководитель с определенного уровня, это эмоциональная компетентность становится важнее профессионализма. А что такое эмоциональная компетентность? Когда ты понимаешь свои эмоции, чувствуешь других людей, умеешь правильно обходить какие-то углы, можешь повлиять на настроение и состояние человека. Такой, ну, грубо говоря, некий психолог такой, вот отчасти. И человек на высоком уровне не может быть эмоционально некомпетентен. Поэтому большинство совсем черствых людей незаботливых, они не проходят наверх. Еще знаете, какая история? Не надо путать это с каким-то мямлением, это не про это вообще. Можно быть достаточно четким, достаточно твердым. Ну просто ты заботливым при этом.
0: Да.
1: То есть это не противоречие. Вот, а можно быть сюсю-мусю, а в итоге вообще о людях не думать, ни о чем не думать. Все забывать, обещать, не исполнять.
0: Ну да, да. В общем, не слабость перед тем, что ты уступаешь цели, потому что человеку сложно отказать, а потому что ты заботишься о человеке,
1: конечно,
0: и вы вместе двигаетесь,
1: конечно,
0: к цели.
1: Конечно.
0: Это классно. Ну что, давайте закругляться. Самом деле, суперинтересная беседа, суперинтересная тема, про которую надо говорить 2,5 часа, мне кажется, а не вот всего немножко, но все равно было очень любопытно. Так, у нас в гостях был заведующий лабораторией человекоцентричности, лидерских практик Высшей школы экономики, эксперт в области построения и трансформации корпоративной культуры, специалист по управлению человеческим капиталом и талантами Владимир Соловьев. Спасибо большое. Вот.
1: Спасибо, Жень. Было
0: спасибо.
1: Очень интересно.
0: А вас можно будет увидеть на HR-экспо?
1: Да, конечно, я там буду все два дня.
0: Вот.
1: Я буду все два дня.
0: Ребят, приходите, да, задавайте вопросы. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Увидимся, услышимся. Пока.
1: Спасибо. Пока.
2: Реклама на Дифа. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

что, друзья, первый день лета, уже красота, конечно. Давайте посмотрим, какие еще праздники, события сегодня отмечаются. Сегодня у нас, как мы уже говорили, Международный день защиты детей. Вот, также сегодня Всемирный день родителей, детей и родителей мы поздравляем. Еще сегодня, конечно, скажи что-нибудь приятное, такой вот праздник. Можете себе сказать, если некому всегда приятное себе хочешь сказать. А еще сегодня Всероссийский день футбола. Если любите вид спорта, поздравляем. Ну или вот, кстати, недавно новость читал о том, что вот игрокам сборной России по футболу вручили серебряные медали по окончанию товарищеского матча с командой Египта. Ну, серебряные медали хорошо, но там всего получается два комплекта медалей. Золотые, серебряные проиграли, серебряные получили. Молодцы. Мы же с вами медаль не раздаем, но зато, надеюсь, получит каждый свое хорошее настроение от музыки. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Погнали дальше ее слушать.

0: Это Чарли Пут только что с треком про внимание, и ваше внимание сейчас потребуется, понимая, что оно в этот понедельник немножко такое рассеянное, что-то хочется дома полежать. Но нет, друзья, сейчас давайте соберемся с вами, и кто-то из вас, между прочим, по результатам этого часа получит наш фирменный мерч. От вас требуется, ну, в общем-то, поймать меня здесь в эфире, я скоро тут появлюсь, скажу, вот прямо сейчас и нужно нам звонить, ну и, собственно, после этого просто взять и позвонить нам, первый дозвонившийся будет с нами играть. Запоминайте номер, +7 495 956 1012, он, собственно, такой же. Ну и всем удачи, я думаю, кто-то из вас точно получит наш подарок.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
2: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: satisfaction.
1: Radio DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таргет. Респекты по всем параметрам.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве?
1: Столько
2: условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

Будет нам позвонить, чтобы попытаться выиграть мерч. Этот момент наступил. Берите телефон и звоните. Друзья, первый дозвонившийся и будет иметь шанс выиграть подарок. +7 495 956 1012. Возможность есть у каждого. Удачи!

0: Просил вас позвонить нам. У нас есть тот человек, который успел нам набрать. Его зовут Артем, он из Барнаула, он с нами на связи. Артем, тебе привет.
1: Ну и вам привет.
0: Привет-привет. Ну что, как встречаешь лето? Рассказывай, чем занимаешься?
1: Отлично, на даче, первый день отпуска.
0: Ой, как хорошо, слушай, ничего себе. Понедельник ты на даче?
1: Да.
0: Да, я понял. А ты подгадал, да, к тому, чтобы лето наступило? У тебя какие-то другие были причины взять отпуск?
1: Да нет, подгадал.
0: Молодец, правильно сделал. Будем надеяться, лето пройдет у тебя на высоте. Что ж, давай попробуем сделать и начало лета запоминающимся, кроме того, что у тебя отпуск. Попробуем сделать так, чтобы ты у нас получил подарок. Итак, прошу тебя назвать мне какой-нибудь случайный предмет, который первый тебе придет в голову, кроме телефона.
1: Мангал.
0: Отлично. О-о-о, это красиво сейчас будет. Сейчас ты мне назовешь за 30 секунд 8 пунктов, как сделать свой день, летний день, лучше с помощью мангала. Я понимаю, сделать шашлык у тебя придет в первую очередь, даю тебе на это право. Но все остальное будет нужно подумать. Я тебе сразу предупрежу, не обязательно, чтобы это было адекватно. Ты можешь там, ну, что-то, в общем, накидать варианты абсолютно разные. Это я тебя сразу предупреждаю. Главное, собственно, чтобы варианты эти не повторялись, ну и мы уложились во время. Ты справишься?
1: Ну, постараюсь.
0: Давай попробуем. Итак, 3-4, мы начинаем. 30 секунд. Как с помощью мангала...
1: Ну,
0: да подожди,
1: шашлык,
0: Подожди, подожди, Артем. Сейчас я скажу. Как с помощью мангала сделать летний день лучше? 30 секунд, поехали.
1: Это пожарить шашлычок.
0: Так.
1: Это поставить на него коптилочку.
0: Да.
1: Закоптить сальцо.
0: Так.
1: Можно картошечку.
0: Да.
1: Запечь.
0: Еще.
1: Потом можно лепешечку,
0: да,
1: поджарить.
0: Дальше.
1: Такая, чтобы хрустящая была.
0: Дальше.
1: Можно завернуть шаурму.
0: Замечательный.
1: На него положить, будет запеченная.
0: Да, еще.
1: Можно рыбку пожарить.
0: Да,
1: можно,
0: еще.
1: Сколько? 7 уже, по-моему?
0: Неважно, дальше.
1: Так, да можно...
0: А ну-ка.
1: Хлеб.
0: Да, ну, пример. Слушай, я говорил, неважно, насколько важны адекватные варианты, ты можешь поставить удочку на него, которая подставка будешь, как использовать ее как подставка, не обязательно же жарить. Но ты в целом вокруг крутился, ну, я думаю, ты справился, отлично. Еще и варианты поднакидал, что можно с мангалом сделать. Поздравляю тебя, Артем! Поздравляю! А скажи, пожалуйста, у тебя мангал как-то на глаза попался?
1: Он вот, он передо мной стоит.
0: Ты что-то делаешь, да? Ты что-то там...
1: Да.
0: Угу. А что делаешь?
1: Ой, рулетики коптим.
0: Душу травишь. Ну ладно, не надо было тебе присуждать победу мне. Ладно, мы радуемся за тебя. Тём, подарок твой. Оставайся на связи, чтобы, собственно, его забрать. Ну а сейчас передать привет и самое время.
1: Ну, самое главное, родному городу Барнаулу привет, моей жене любимой, ну и всем моим знакомым.
0: Ну, отлично. Так, хорошо вам отдохнуть, оставайся на связи, говорю, телефон не клади. Ну, а вы, друзья, прекрасно проведите тоже этот летний день. Я же на этом моменте прощаюсь, услышимся с вами совсем скоро. Меня зовут Женя Кротов, всем пока и классного вечера.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
3: DFM. Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции знакомства с мастером. Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
5: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К ремонтным работам на 13 дворовых территориях приступили в Вологде. Новый центр активного долголетия «Забот» откроется в середине июня. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. К ремонтным работам на 13 дворовых территориях приступили в Вологде. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчики приступили к работам на 13 территориях. Работы на двух дворах близки к завершению. Всего в этом году будет отремонтировано 27 дворовых территорий. Благоустройство ведется в рамках народной программы партии «Единая Россия» и является частью стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова. На ремонты направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Новый центр активного долголетия «Забота» откроется в середине июня. Новый центр будет ориентирован на все категории граждан – молодые семьи, взрослых, жителей и молодежь. На его базе разместится филиал МФЦ, что позволит вологжанам оформлять справки и документы в одном месте. Рядом с окошком установят банкоматы для мгновенной оплаты госпошлин. Помимо этого, в Заботе откроют компьютерный класс для обучения цифровой грамотности, зоны для занятия здоровьем и мастер-классы для детей и родителей. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
8: В «Люксе»?
9: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это то, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8. 2-28. Наличие товара. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно рот.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода и переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

like a criminal. Falling apart. We're leaving for Venus.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царёва ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
2: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В «Люксе»?
7: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: В бизнесе важна гибкость, а в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: RDS Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
11: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
11: on DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Специалисты выкосили траву на территории 350 гектаров в Вологде. Новый центр активного долголетия «Забота» откроется в середине июня. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Специалисты выкосили траву на территории 350 гектаров в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. В эти выходные работы выполнены на площади порядка 12 гектаров. Всего силами Зеленстроя и подрядчиков планируется покосить более 700 гектаров травы на улично-дорожной сети. Силами Маук-парки Вологды территории в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Новый центр активного долголетия «Забота» откроется в середине июня. Новый центр будет ориентирован на все категории граждан – молодые семьи, взрослых жителей и молодежь. На его базе разместится филиал МФЦ, что позволит вологжанам оформлять справки и документы в одном месте. Рядом с окошком установят банкоматы для мгновенной оплаты госпошлин. Помимо этого, в «Заботе» откроют компьютерный класс для обучения цифровой грамотности, зоны для занятия здоровьем и мастер-классы для детей и родителей. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио Ди ФМ и концертного зала «Москва». 15+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Радио Ди ФМ.

0: реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл» ГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: А теперь тусовка.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 22 часа. Radio DFM.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Теперь у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.